0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.
2: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Как рассказали эксперты-сексологи, трусы-семейники, это выбор уверенных в себе мужчин.
4: О, так это мы фуркоп туда прячем?
3: Это парням, этим парням важен комфорт, личное пространство, а не вот эти вот все стандарты, которые навязаны обществом.
4: А это именно семейники или свободные боксеры? Как это правильно? Семейники просто все привыкли, что это парашюты вот эти.
3: Парашюты, да-да-да. Семейники говорят о внутреннем спокойствии, любви к уюту. И это вообще не связано там с низкой какой-то, ну, а сейчас о сексуальности, как принято считать. Просто мужики выбирают свободу, не хотят париться, что-то кому-то доказывать. Вот так.
4: Слушайте, ну в боксерах тоже свободно. Некоторые боксеры, как я, носят для того, чтобы ляхи не натирать.
3: Вот как
4: бы, ну да, а что, если у тебя спортивные ноги, ты так или иначе как бы эту проблему испытываешь.
3: Желательно пониже шортики-то, да?
4: Там, какие
3: ну,
4: пониже
3: как,
4: шортики?
3: Как ты хотел, ну, да, помнишь, я, ты все искал?
4: Я не беру именно вот классические, бывают классические боксеры, а бывают лонг-боксеры. Вот я лонги беру, а кто-то берет, я прям смотрю, рядом висят прямо эти клетчатые, паруса такие.
3: Огурцы, вот знаешь, вот, в огурцах вот чтобы, это вот, как это, у волка из «Ну, погоди».
4: Чтоб выйти в этих колонках. В огород, лук рвануть, попу почесать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: об этом скажи.
1: Да, же синие.
2: Так что, ребят, ждем вас в гости. Выездная катапульта будет здесь до 11 часов утра. Ну, и вообще целый день, я так понимаю, вам будут рады и ждать вас. Ну, а сейчас хотел рассказать о событии, которое вызвало микроземлетрясение в Афинах. Да. Состоялся концерт Металлики.
1: Ой, я уж думала,
2: 80 тысяч человек забилось на площадку, и еще 10 тысяч стояли около Олимпийского стадиона. Значит, все они начали прыгать в какой-то момент, и сейсмографы зафиксировали мини-толчки. Значит, по данным местного геодинамического института, танцы и прыжки десятков тысяч людей вызвали вот подобные колебания, значит, известные как концертные землетрясения.
1: Это как в Бразилии на
2: подобные
1: концерт,
2: вещи
1: да,
2: были
1: да,
2: в Бразилии,
1: да?
2: Но там собралось 5 миллионов человек. И там колебания были побольше. Мне всегда интересно, а как происходит охрана правопорядка? Вот когда как выглядит толпа в 80 тысяч человек, я видел на День города вот в прошлом году. Это действительно умопомрачительное зрелище, особенно когда эта толпа покидает площадку, одна выходит на одну сторону объездной, другая на другую, и они просто блокируют движение во всех направлениях. Но как выглядит толпа в 2, в 3, в 5 миллионов человек, и как за ней следят, чтобы ничего не случилось? Для меня пока вот секрет. Ну и, конечно, надо отдать должное, Металлика — это культовая группа, они собирают такие концерты, они так выступают, там просто, там поет и прыгает весь зал.
3: Ну разрушений-то нет.
2: Да я хочу там...
1: Там все древнее.
2: Там со времен Зевса разрушают. Там уже есть развалины. Это как Шурик. Это тоже я. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама.
5: Саня, чего грустный второй день?
6: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
5: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
6: Вот это да! Номер подскажешь?
5: Давай, звони в Синоншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
10: Семья считает, надо брать.
11: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
12: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК Баден Групп. Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс.

0: Юга. Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
4: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
5: Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
10: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
11: Березовский! Так рядом же! Поехали!
10: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
12: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
13: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
14: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
13: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
15: Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Катапульта.
17: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 15 минут. Мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» аквапарк «Лим-Папо».
3: У нас на связи Александр, водит грузовой автомобиль с полуприцепом. Здравствуй, Сань.
2: Привет.
4: Доброе утро.
3: Ты по области в основном, да?
4: Область, и межгород, и город.
3: Целый день за рулем.
4: Ну да, целый день за рулем.
3: Слушай, бывают такие места, куда ты вот прям сразу говоришь, не-не-не, ребят, я на своей машине не сунусь.
4: Конечно, бывает, что не заехать, и вот есть особенно стройки, котлован копают, если проваливаться начинаешь, и не приди, господи, я туда не поеду, выставляйте кран, выгружайте здесь краном.
3: Молодец. Против тебя сегодня играет Оксана, одна администратор магазина «Пятерочки».
2: Ух ты, привет, Оксана.
3: Здравствуй, Оксана.
5: Здравствуйте.
3: Ну, что у тебя там сегодня?
2: Что нового?
3: Все вкусное?
5: Я выходная сегодня.
3: Ой, а кто вместо тебя? Ты как? Ты же понимаешь, что это? Кот из дома, мыши в пляс это, да. Сейчас.
2: Кто на замене?
5: Ну, мы же посменно работаем, 2-2.
3: А, так у вас административный ресурс имеет замену. Ничего себе.
5: Конечно.
3: Ну, значит, если что, мы к тебе.
2: В смысле?
3: За продуктами. За продуктами.
5: Пожалуйста.
3: Значит так, у нас, ребята, для вас есть 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто наберет 3 правильных ответа, получит приз. Что запатентовали раньше? Троллейбус или контактные линзы? Саш, как считаешь?
4: Я думаю, контактные линзы.
3: А ты как думаешь, Оксана?
5: Я тоже думаю, контактные линзы.
3: Дальше.
2: Что придумали раньше, маргарин или дирижабль?
3: Саня?
4: Маргарин.
3: А ты как считаешь, Оксана?
5: Дирижабль.
3: Ну и заключительное.
2: А вот что появилось раньше? Эльмаш или Химмаш? Микрорайоны нашего города.
6: Ну, рядышком они примерно так.
3: Как ну, конечно, временно. Рядышком, да.
6: Но
3: да.
6: Все равно, знаешь,
3: у нас там... тут географически, на самом деле, все рядышком.
2: Вообще
3: только
2: не
3: один
2: рядышком
3: в одном конце города, другой в другом, а так-то еще. Эльмаш и Химмаш.
4: Так, Эльмаш появился, Аргентинский район, самый большой район города Екатеринбурга.
3: Нет.
2: Да, тут вопрос
3: я
2: в другом.
3: Я тебя расстрою, но нет. Мы вчера уже задавали этот вопрос. Самый большой район это Чкаловский.
2: Чкаловский, да. Но что появилось раньше, Эльмаш или Химмаш?
3: Давай, Сань.
4: Так, я думаю, Эльмаш.
3: А ты как думаешь, Оксана?
5: Химмаш.
3: А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Значит, по поводу троллейбуса и контактных линз. Контактные линзы, многие, может, не знают, были запатентованы в 1888 году. Выглядели ужасно, как просто куски стекла в глаза.
6: Страшно представить.
3: Но троллейбус появился еще раньше, в 1882 году, если вот что.
6: Считайте, рогатый вас сразу подвел. А вот дальше кто-то из вас правильно ответил. Дирижабль действительно был раньше изобретен в 1852 году.
3: Середина 19 века.
6: Да, маргарин 1868.
3: То есть раньше. Разница там, примерно в 16 лет.
2: Да. Так, с районами города, микрорайонами. Химмаш основан в 1941 году, а Эльмаш в 1932, на 9 лет раньше.
3: Ну, по одному правильному ответу, ребята, ничего страшного. Главное, чтобы день прошел у вас хорошо. Вместе кричите «Катапульта», давайте. 3, 4.
7: Катапульта!
8: На Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
11: В Лим-Папо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
10: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
12: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
10: В Лим-Папо? Конечно!
13: Ура! Купаться!
14: В аквапарке Лим-Папо. Выгоды с горкой.
15: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
16: Подробности по телефону 302-46-63.
17: Акция до конца апреля этого года.

0: Дженса.
1: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
2: Бедные мои ручки, где вы? Почему я вас не вижу?
3: Лина, это я.
4: Доброе утро, 8 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И тут в сети завирусилась история про чувака, алкаша, который так затусился в клубе, что после вечеринки проснулся в грузовом поезде.
5: Молодой парень.
4: Да-да-да, и чувак, значит, записал кружочек своему другу, мол, на работу сегодня выйти не смогу.
5: Давайте.
4: И показывает, что сидит в вагоне с углем.
5: Да, он не просто в грузовом вагоне, он прям в вагоне с углем.
4: На работу он действительно не пошел, но зато стала работать транспортная прокуратура и проверять вообще безопасность этих объектов и эффективность режимных мероприятий. Если найдут серьезные недочеты, виноватых, естественно, будут наказывать. Почему человек какой-то пьяный может в любой, по сути, забраться? Да. Понятно, что пьяному море по колено. Да он в угольный вагон забрался.
5: Какая разница, куда он добрался? Конечно. Он просто в угольном вагоне проснулся, очухался после клуба. И куда, говорит, я еду? Я не знаю, вот это я потусил вообще. Как ты туда попал вообще? Ну, то есть, понимаешь, как это бы вопросики есть, как вообще человек залез в этот вагон. Угу. Понятно, что друзья, скорее всего, это было, знаешь, как в том фильме «О слабо Вальдемару в фонтан нырнуть». Вот из этой же оперы.
4: Очень загадочная история.
6: Просто есть какое-то уже новое видео, также от него я сейчас пытаюсь найти, что он доехал до какого-то города уже.
5: И там живет теперь.
4: Ну все, это надо...
5: Пусть живет дальше там.
4: Это надо сериал экранизировать.
5: А у него еще такая рожа знакомая, вот честно. Вообще, я где-то видел этого парня. Ей-богу.
4: Что-то может в катапульту.
5: Он же екатеринбургский, поэтому...
4: Да-да-да. Новости, которые мы заслужили, это прям тоже сюжет для экранизации. Китаянка так сильно и мощно сходила по-большому, я прошу прощения, что потеряла память. Значит, тетя мучилась, что не могла...
6: Запор.
4: И вот недели две. И вот когда, наконец, это произошло, из туалета она вышла совершенно другим человеком. Она не помнила ничего из своей жизни.
6: От счастья.
4: Ее память буквально отключилась аж на 8 часов. Потом-то вернулась. Mm-hmm. И вообще сразу же сын ее повез в больницу, испугался, что произошло. Не обнаружили никаких повреждений мозга. И спустя 8 часов память неожиданно полностью вернулась.
6: Классная
4: отмазка. Но о самом инциденте она не помнит ничего.
5: Есть у нас в общественных местах такие часто люди, попадаются люди, которые, выходя из кабинки, забывают все, даже черкаши свои убрать.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Весна.
10: Встречи с друзьями.
9: Отдых и путешествия.
10: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
9: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
10: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
13: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
14: ИП «Нортон Лышла Романовна».
15: Угарана по 320-665-80-017-95-74.
16: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
17: О, Rich Family, Новосибирск, Угарана, 110-547-605-11-96.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Месяц май. Скидку выбирай.
10: Супермай в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супервыгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку и Юль. Базовый 38.
11: Акции до конца мая этого года.
12: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
13: Джек-Гроб.
14: Едем! Едем!
15: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
16: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
17: свой сервис.
15: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
16: Новый мотосалон GSB Moto.
15: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-30-59.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Катапульта.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me all.

0: Nine brown eyes.
1: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
2: Катапульта.
3: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто в пути. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38, телефон 372-77-77. Ну, давай, Санек.
4: Ну, раз мы сегодня на космонавтов находимся на выездном эфире, начнем отсюда. Уралмаш по-прежнему страдает и со стороны Пышмы, и на Пышму выезд по космонавтов сильно осложняется. Затруднения из-за снятого дорожного полотна и дорожного ремонта на машин строителей Кировградской, Победы космонавтов. Все в районе метро Уралмаш. Плюс встает первый километр. Ну, у нас вот прям напротив. Хотя, в принципе, в сторону вокзала уходит еще. А вот в направлении Уралмаша быстро перед турбиной подрастает трафик. Затруднения при выезде с Эльмаша по Шевской перед фронтовых бригад. Затруднения серьезные на Блюхера со стороны развязки. И район Блюхера-Комсомольская, а также выезд со стороны Сулимова, что в направлении вокзала, что в направлении Комсомольской, загружены. Затруднения в движении в районе Малышева. Вообще, конечно, бедная же байка. Вот честно, я сочувствую тем, кто вынужденно мотается с ЖБИ и на ЖБИ, потому что в направлении ЖБИ пробка начинается от Мира до Малышевской развязки, ну и в целом до Сыромолотова. В обратном направлении, в районе Каменных палаток, пробка от Комсомольской до Восточной по Малышево, два моста Калины и особенно подъезд по дублеру Сибирского тракта, пробка начинается от развязки с 40-летием, и все это до Малышевского моста стоит. Затруднение в движении у тех, кто поехал в объезд через Птичник перед переездом на старом Сибирском тракте. Базовый стоит перед светофором на участке еще до парка Маяковского, пробка начинается. Также развязка Кольцовской и в целом Кольцовский тракт, видимо, те, кто поехал в объезд, совсем в объезд, встает от камер. Затруднения в районе Щерса-Машинной и в направлении Фурманова-Ткачей. Белинского сегодня нагружено люто практически от развязки Щербаковской и до улицы Декабристов, потому что на Белинского-Большакова сняли асфальт. Затруднения в движении также на 8 марта до Кольца Южной со стороны Ювелирки. Московская стоит через юго-запад вся до Щерса. На отдаленные районы вся широкая речка, начиная с Хрустальногорской, Тенистой и в направлении объездной тоже встала. Серафимы, Дерябиной тоже печаль. В районе Дегенина, Краснолесье печаль. Амундсена, ну, чуть-чуть полегче. В районе Ванцовского плотно, а дальше ближе к объездной поехали. Затруднения также на 8 марта от Южного автовокзала и Кольца Южной в направлении центра тоже до Декабристов. Ленина в центре жжет в районе площади в оба направления. Ну и просьба огромная. Господа, пожалуйста, выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
5: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
6: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
7: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
4: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1». Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Мы начинаем разговоры об автомобилях. Конечно, любые машины обсуждаем. Вы можете свое мнение высказать, вопрос автомобильный озвучить. Еще раз обращаюсь ко всем, кто выехал в это время. Пробки в городе серьезные, почти 8 баллов. Поэтому крепитесь, господа, либо переждите. В течение дня будет чуточку попроще, но что будет твориться вечером? Ой-ой-ой-ой-ой. Скорее бы вот все это доделали. Но по поводу моста на Жибайке, на Малышево, если я не ошибаюсь, по-моему, то ли до 30-го мая будут все это, то ли до 1 июня. В общем, ждем, когда сделают. 237-104, кто у нас на связи? Алло.
8: Здравствуйте, да? Александр беспокоит.
4: Слушаюсь.
8: Подскажите, пожалуйста, интересует машина Amber Auto A5 электрокар. Я его хотел найти здесь. Я так понял, он калининградский завод выпуска, но он почему-то активно продается только в Краснодарском крае.
4: А потому что в большинстве случаев подобного рода электрички имеют относительно небольшой запас хода, и в южных регионах они действительно востребованы. Плюс там же еще зависит от представительства. Так же, как вот я, например, с электричками и таксистами на электричках чаще сталкиваюсь исключительно в южных регионах. Спрашиваю, а что и как? Они говорят, мы довольны, но как только температура падает, по зиме, особенно там в более северных регионах, это уже не так актуально. Пробеги должны быть большими. Люди хотят, чтобы машина постоянно работала, а для этого должен быть большой запас хода. Спросил по поводу надежности. Тоже вот встречал, разговаривал. Мне сказали, ну вот там сколько, 30 тысяч человек проехал на машине. Вроде нормально все. Единственное, я, наверное, пока как основной автомобиль бы, ну, конечно, себе не брал. Тем более для работы, например. Это чисто вот такая вспомогалка, да, либо на короткие поездки, одна из двух машин в семье. Вариант рабочий.
8: Просто ее увидел, ехал на такси у нас в городе, и спросил у него, ну, в смысле, у водителя, он ее брал как раз зимой, и в катал.
4: Ты пропадать начинаешь. А это его личная машина или это таксомоторки машина?
8: Это его.
4: И пропал вот. В итоге. Но, в общем, если есть возможность с подобными людьми, жаль, что со связью у нас плохо, если есть возможность с подобными людьми провести какую-то беседу, узнать там нюансы в эксплуатации, пожалуйста, разговаривайте. Пока единственное меня вот останавливает от покупки электрички, инфраструктуры и температурный режим. Алло.
0: Алло, доброе утро.
4: Да, привет, слушаю тебя.
0: Александр, подскажи, вот по поводу Cadillac SRX второго поколения, что можешь сказать? Вообще, стоит, не стоит, а то что-то они их, ну, недорого продают, в принципе.
4: Ну, как бы недорого, но он прожорливый, ну, мощный, там, налоги другие. В целом-то машина интересная получилась. Он такой, он очень собранный в плане именно управления, компактный достаточно, шустрый, что еще могу сказать, со своими приколами, я считаю, что это достаточно удачная версия, старые SRX мы тоже тестировали, когда они только-только появились у дилеров. И там тоже был свой прикол и свое достоинство, он не потерял и в харизме за эти годы, знаешь ли.
0: Ну, я с точки зрения, так скажем, потери денег на ремонтах и так далее.
4: Ну, скажем так, ломаться будет все. На SRX есть тонкости и нюансы свои. У меня, например, у знакомых, когда была такая машина, две рейки они поменяли. Но я тебе могу сказать, что у меня товарищ и на Lexus GS тоже рейку поменял с коробкой. И тоже, знаешь, как бы не за 3 копейки. И тоже как-то оказалось, ломается у Лексуса все. Но здесь хотя бы харизма плюс характер. Действительно характер. Интересный характер. Но я ожидал от этого автомобиля одного. Больше комфорта. Он не такой комфортный. Это не тот вальяжный американец, о котором многие мечтают. Нет. Это другая тема совсем. Поэтому,
0: ну,
4: если ты хочешь...
0: Вальяжность-то меня не очень. Я, в принципе, привык к сбитым таким.
4: Ну да, да. То есть вот он как раз про это. У него еще, знаешь, так жестковато отрабатывает подвеска. И ожидал больше акустического вот именно комфорта. То есть все равно ты покупаешь машину определенного уровня. Нет такого. Но зато харизма, характер и динамика, пожалуйста.
0: Понял, спасибо.
4: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Хотите озвучить свой вопрос? Добро пожаловать. Мнение тоже принимаем. Алло.
9: Алло, Саш, привет.
4: Привет, слушаю.
9: Артем зовут. Хотел узнать, вот новый Чанган CS-35 Max вышел. Не в курсе еще, ничего не...
4: Слушай, я не покатался, но посмотрел. Посмотрел, и честно тебе скажу, интересная, наверное, тема для тех, кто хотел, ну, чуточку больше, интереснее в плане дизайна, может быть, там еще. В целом, 35-я модель, она очень зашла, особенно как вторая вот машина, маленький кроссовер. Да, интересно. Новая тема, как бы с ценой не очень зашла. Вот это да. Что касается дизайна, тут все очень личное и относительное. Как по мне, так можно было кардинальные изменения сделать. Но это, видимо, уже будет в рестайле.
9: И еще такой вопрос. Вообще, как вот себе Чанган, вот как марка... Вот...
4: Слушай,
9: гарантии,
4: да у меня же и была машина, и еще одна Чинган в семье есть. И я тебе скажу, вопросов по гарантии у меня по минимуму было, а то, что было, устранялось. Например, на Юнивишке у меня поменяли накладку на ручку выдвижную из-за того, что с кнопкой то она была, то не была, то работала, то не работала. Вот. Что еще? Да вроде все.
9: Ну, там... в принципе, понял.
4: То есть, как бы, ничего такого серьезного и отклонений никаких нет. У меня были всегда вопросы только по комплектациям, почему нет, допустим, подогрева в таких машинах, как Юник.
9: Вот там как раз все есть, вот прям вот тапичка на
4: ну, да,
9: и
4: да, да.
9: Кнопочки выведены, как бы, все как надо.
4: Вот только в этом, как бы, у меня были вопросы. А так, я считаю, что очень неплохо, учитывая, что они тут, как бы, и дизайн собрались обновлять. Ну, по крайней мере, уже приходят новые модели, типа Юниеса. Вот.
9: Ладно, понял, Саш, спасибо большое.
4: Тебе спасибо, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
10: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
11: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
12: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
13: Реклама.
14: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
12: Подробности на baden-land.ru.
15: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
12: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
15: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
16: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
17: Академия сантехники.
16: Смесители.
17: Академия сантехники.
16: Водонагреватель.
17: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
18: На селе.

0: Васильковская, 22-228-2111. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Территория.
3: Улыбка.
2: Стык.
3: Смех.
2: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: рекомендации специалиста.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в Автобан Березовский. Приезжайте.
3: Акция до конца мая.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
5: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Ну что ж, и к новостям. Частных детективов в России возьмут под жесткий контроль Росгвардии. С 1 сентября 2026 года Росгвардия получит право в любой момент нагрянуть к детективу с ревизией. А достаточным поводом для этого станет вот единственная жалоба даже от физического лица. И уже проверить. Ну, вдруг там они какие-то хитрые
0: преследования в том числе. Да,
2: это же и частные детективы. Они могут, типа, там свои всякие штучки
0: делать.
2: Подкладывать, типа, там, прослушку разную, слежку, ну, вот это вот.
1: Вообще
2: все.
1: Не говори, у них такая какая-то прям свобода-то. Не,
2: всех под жесткий контроль.
1: Конечно.
2: Тут общественники и силовики вчера вечером в городе у нас накрыли бордель на улице Малышева.
1: Так.
2: Видимо, начали копать мост.
1: Раскопали.
2: Раскопали, да-да-да. В помещении бывшего салона красоты.
1: Ой, ну.
2: На первом этаже пятиэтажки.
1: Так.
2: Значит, девушки оказывали услуги интимного характера, но совсем не те, о которых просили клиенты. Людям, значит, мужчинам обещали разные, разнообразные интим-услуги за 5-6 тысяч рублей. Но, приезжая на базу, говорили, что выбранной девушки нет. Есть вот какая-то осталась.
1: А есть вот этот мужик.
2: А есть вот эти вот две. Вы начинаете возмущаться, деньги вам не возвращают, силком отсюда выставляют. Короче, как говорит общественник Дмитрий Чукреев, кругом обман, не верьте проституткам. Вот.
1: Димон молодец.
2: Да, ну и там полицейские, они осмотрели помещение, изъяли 15 рабочих телефонов, на каждом по 2 аккаунта, разобрали, значит, собрали ноутбук, деньги, терминал для безналичной
0: девушка,
2: оплаты.
0: Девушка, замашите их там.
2: Двух
0: красиво.
2: Сотрудниц вот этих вот, которые
0: изначально
1: изношенных уже.
2: Да. И администратора задержали, увезли в отдел полиции для составления протоколов. Ну, вот.
1: Слушай, ну... Это, конечно, вызывает бурю негатива.
2: Ой, вы
1: бурю
2: так
1: негатива.
2: Возмущены.
1: Особенно мне понравился заход на новость. Малышевскую развязку курить начали и докопались до борделя.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Уберитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: А на улице лето зеленого цвета.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Сегодня середина рабочей недели. Ну, такая пятница у нас практически. 13 мая, и мы на выездном эфире.
1: Итак, друзья, у нас сегодня выездной эфир, и у нас сегодня так совпало, что у нас и эфир, и мероприятие, и прямо все два в одном. И вы можете присоединиться к нам, заезжайте на Космонавтов 3, а сейчас рядышком со мной в онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru вы можете наблюдать директора дилерского центра Havail City CS Motors. Это Александр Свиридов. Александр.
2: Всем доброе утро.
1: Ну, во-первых, мы сегодня будем говорить о новых моделях, которые выходят. Во-вторых, о том, что за мероприятие, что у нас сегодня будет проходить.
0: Я что так за понимаю, банкет?
1: Внимание будет... Уже еду расставили, уже еда, напитки, все готово.
2: Еда уже остывает.
1: Ну, да. Ждем
0: давайте
1: тех, кто
0: команду,
1: приедет.
0: Александр.
1: Есть люди, которые приезжают пожрать исключительно. А у нас есть интерес. Это, я так понимаю, мероприятие сегодняшнее посвящено исключительно обновленной версии Havail Geleon.
2: Все верно, Александр. У нас сегодня клиентский день, посвященный модели Geleon. Это обновленная модель, которая совсем недавно обновилась. Все могут приехать прямо сейчас уже с ней познакомиться, пройти на ней тест-драйв. Она уже у нас есть в тестовом парке. Но мы не ограничимся только Geleon. У нас есть, скажем, туз в рукаве. Да, и у нас обновился весь модельный ряд.
1: Да. И семерки, и...
2: Да, у нас обновился, помимо Geleon, автомобиль F7, F7X. У нас обновился M6 и Dargo. То есть все
0: старые
2: модели получили те или иные обновления.
1: Что,
0: а старые куда делись?
1: Так продали.
0: Все продали?
2: Старые мы продали.
1: Ты такая молодец.
0: Не, ну мало ли, знаешь.
2: Нет, на самом деле старые...
1: А по ассоциации старых женщин вопрос. Куда делись старые?
2: Старые модели еще остались у нас. Мы их сейчас распродаем. Это остатки 25-26 года. Ну, 25-го уже не осталось. Остался 26-й год еще до обновления автомобиля. На них сейчас очень приятные цены. Поэтому...
1: А сколько снижение цены на предыдущий модельный ряд? И большая ли разница именно вот по обновлениям? У всех же вопрос основной, когда выходит обновление, наверное, очень дорого становится.
2: Ну, без этого, ну, куда без этого, как говорится.

0: смотрел, и в том же самом Дарго, я теперь как владелец-то как бы хожу, сверяю уже, как бы что было, что стало. Появились новые вот эти как бы все тенденции с планшетами, увеличенный размер мультимедиа.
1: Да, подрулевой переключатель, там также обновленный мотор появился с более высоким крутящим моментом, он опять же стал более экономичный, более тяговитый, более динамичный. То есть все эти автомобили есть у нас на тест-драйве, можно приехать и ощутить. То есть особенно владельцам, например, текущих автомобилей, приехать и посмотреть, что стало с новым. То есть попробовать его и ощутить разницу. А тот, кто выбирает сейчас автомобиль, он может уже приехать просто и понять, какой прекрасный автомобиль есть на рынке. И, ну, не надо откладывать, нужно ехать и покупать.
0: Вопрос у меня. А вот мероприятие, которое у нас посвящено сегодня, и клиентский день, это весь день прямо будет продолжаться?
1: Да, мы ждем сегодня наших клиентов весь день. У нас будет фуршет.
0: А просто люди могут прийти?
1: Могут и просто люди прийти, конечно.
2: Ну, будущие клиенты.
0: Ну,
2: будущие
0: да.
2: клиенты, так заходишь и уйдешь.
1: Мы ждем всех. Приезжайте, Космонавтов 3, тест-драйвы.
0: У нас фуршет. Вон еда уже готова.
1: Да. Кофе.
0: Ребят, мы можем с вами прямо вот здесь поговорить про машины, офлайн-встречку провести.
2: С полным ртом.
0: А что такого, Надежда? Знаете, кстати, с едой и машинами очень приятно общаться. И с полным ртом про машины тоже разговаривать можно. Так что не надо мне тут. И еще вопрос. Будут ли в течение 26-го года еще какие-то интересные обновления? И есть ли какие-то анонсы на этот год вообще от ХВЛ?
1: Ну, на текущий момент пока анонсов мы не ожидаем. Весь модельный ряд обновился, поэтому пока все.
2: Сюрпризы будут.
0: Сюрпризы.
1: Пока без сюрпризов, то есть можно приобретать автомобиль и не бояться, что завтра уже что-то обновится, что-то выйдет новое, да. То есть...
0: А сейчас насколько вообще программа, допустим, там та же экономической выгоды, либо программы кредитные и так далее, ближе стали к потребителю? То есть если сравнивать по 2025 году и началу 2026, то есть сейчас же все равно там ключевая ставка где-то снижается, новые какие-то программы появляются для того, чтобы можно было машину в тот же кредит купить или еще что-то?
1: Ну, все верно. Ключевая ставка снижается, за ней снижаются и ставки банков, то есть становится более доступен кредит. Автокредит. Но у нас продолжает действовать рассрочка, которая была, есть, ну и мы надеемся будет. Это от 0,01%.
0: Это ХВЛ Джилион попадает вообще в госпрограмму?
1: Да, весь, это не госпрограмма, это именно наша специальная программа кредитования от ХВЛ.
2: Поддержка женщин.
0: 0,01%.
2: Поддержка
0: женщин. Господдержка. Что вы там про господдержку?
1: Сейчас это самое выгодное предложение на рынке. Наверное, это тот, кто планирует приобрести в кредит, наверное, это, пожалуй, лучшие условия, что сейчас может быть.
0: Но я и по цене как бы хотел сказать, что сейчас вот все остальные автомобили убежали в цене уже ближе там, к 2,5 миллионам рублей в более-менее нормальных комплектациях. Начинаешь смотреть, и так цены-то кусачие. За счет чего цена сохраняется на тот же Джилион? За счет российской сборки?
1: В том числе это и российская сборка, ну и это внутренняя политика компании.
0: Ну просто цены удержать в такой ситуации достаточно сложно, учитывая все программы, в том числе и субсидирование и так далее. Ну и надо напомнить, что вот этот автомобиль один из немногих, который включен в реестр государственный, если я помню. Правильно?
1: Ну да, это автомобиль, он имеет высокую степень локализации, он допущен сейчас до эксплуатации, например, в такси, да, где требуется определенный уровень там, баллов набрать. Ну это уже нюансы, которые знают те люди, кто занимается именно этим бизнесом. Но для нашего клиента, то есть самое важное, это что автомобили, у нас есть завод в России, где все автомобили собираются, у нас полный цикл сборки. И для клиента в чем выгода в этом? В том, что всегда будет доступно из запчастей. Запчасти здесь, сейчас, с коротким сроком поставки.
0: Ну что, спасибо за очень подробный рассказ. Мы вам желаем сегодня народу, чтобы все съели. Вообще, чтобы все раскупили. Приезжайте, друзья, на Космонавтов 3. ХВЛ Сити CS Motors ждет вас сегодня. Клиентский день, ну и можно записаться на тест-драйв. А вообще каждый день ребята работают и всегда вам будут рады. С обновлением еще раз вас.
1: Да, спасибо, Александр.
0: А мы сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы, выигрывайте призы.
3: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 000 рублей.

0: В Ксеноншоп 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
2: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
7: Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
11: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском.
12: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
13: Березовский! Так рядом же! Поехали!
12: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
14: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
15: Алло, кто это?
16: Это ты, из будущего.
15: Круто. И где мы сейчас?
16: Где-где? Там, где купили апартаменты.
15: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
16: Еще бы. Сам скоро оценишь.
17: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
18: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
19: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
20: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
21: 16 мая. День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле уральский рок. Бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный, 0+.
22: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
23: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
24: Зайчик, купи чинганчик.
25: Что? Лена, какой еще чинганчик?
24: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
26: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
13: Березовский! Так рядом же! Поехали!
26: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
27: О, приснилось, что я завтрак проспал.
28: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
29: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
30: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
31: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
32: Катапульта.
33: Swim, waterfall in all of your skin. Swim, swim.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 18 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
3: На связи у нас Никита, личный повар, если что.
4: Здравствуйте.
3: Привет, Никита.
2: А, звонил же нам уже, да?
3: Да. Вот мы все тебя спрашивали про то, какие блюда у тебя любят. Слушай, а ты там, я не знаю, с какими-нибудь сложными вещами, типа трюфеля, работаешь?
4: Конечно. У меня полностью европейская кухня.
2: Средиземноморская?
4: Трюфеля... Нет, не сказал бы, что средиземноморская. Именно Европа, это Франция, это Италия. Утонченные такие блюда, есть даже флогра.
5: А лягушки? Раз Франции. А лягушки?
4: Ой, слушайте, насчет лягушек пока что поставок особо нету.
2: Курица та же самая на вкус.
3: Лягушек не поставляют. Ну, улиток-то хоть разводишь.
4: Улитки кушаем.
2: Вот, улитки едят.
3: Так, ну ладно, тогда давай поиграем. Раз улиток есть человек у тебя подшефный, тогда, внимание, три вопроса. Сегодня у нас вопросы про деньги.
2: Да, о деньгах.
3: Да, три вопроса, ответишь правильно, приз будет твой. Так, внимание.
2: Закончи известную пословицу. Копейка, рубль...
3: Что? Прячет, находит или бережет? Ну,
2: да,
3: конечно,
2: да,
3: бережет.
2: Да.
3: Да, молодец. Дальше.
2: А какой город изображен на 200-рублевой купюре?
3: Вот Москва, это... Севастополь или Владивосток?
2: Это новенькие такие.
3: Да, 200 рублей новые. Что там за город? Москва, Владик или Севастополь?
4: Москва, Владик или Севастополь. Читаю. Москва — это сотня, а Севастополь — это... Так, и вы третий сказали какой?
2: Владивосток. Владивосток-то...
3: Москва, Владивосток или Севастополь?
4: Я думаю, что Севастополь.
3: Да, и это правильный
2: ответ.
3: Потому
2: что Владивосток — это 2000 как раз рублей.
4: Да.
2: И заключительный вопрос. Валютой какой страны является доллар? Первая буква Т.
3: Не доллар, а толлар. Толлар. Толлар — это Словения, Словакия, Венгрия.
2: Толлар.
3: Толлар.
2: Ну, давай, отвечай.
4: Так.
3: Вот сейчас многие для себя...
4: Я думаю, то, что Словения, наверное.
3: Словения? А что не Словакия?
4: Да.
2: Или не Венгрия, например.
4: Да, блин. Потому что толлар как-то звучит, я не знаю, по-славянски, что ли?
2: По-сиськи. Толлар.
3: Да, слушай, ну, я, честно говоря, Словению от Словакии вот так бы не отличил по языку.
2: Но нам нужен ответ.
4: А я слушаю иногда песни, слушаю. Вообще люблю как бы это всякие, знаете, такие заморские песни.
3: Что, ты прям нам можешь порекомендовать кого-то из Словении, каких-то культовых поп-музыкантов?
2: Нам нужен ответ.
4: Я вот небольшую маленькую историю расскажу. У меня просто мама раньше когда-то работала в отеле, и там были хорваты и славяны как раз-таки. Ну или как они правильно. Вот. И у меня это как-то в памяти зародилось. И мне вот, ну, у меня есть купюры, я люблю как бы коллекционировать.
3: Ну, то есть все-таки ты Словению выбираешь?
4: Да, я думаю, да.
3: Мы принимаем твой ответ. Вот если бы ты выбрал Венгрию, то ты бы ошибся точно. Потому что там не толлар, там форинт. Если бы ты выбрал Словакию, то ты бы тоже ошибся, потому что там словацкая крона, а ты выбрал Словению, и это правильный ответ, действительно, молодец.
5: Зря мама-то работала, понимаешь?
3: Да, в отеле.
2: Сыночка потом ответил на вопрос.
5: Да, сыночка потом выиграл призы.
3: Молодец, поздравляем тебя. Будешь призы выбирать за кадром, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
10: ИП «Норден Лесли Романовна».
11: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.

0: miles away.
1: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
0: Ой, длинно, но ночь.
2: Бабушка не любит драм.
3: Она поклонница многосерийных мелодрам.
0: Это я.
4: Длинно,
0: но
4: ночь. Ничего не поняла, что там поют. 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Хоккеист, российский хоккеист Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук.
5: Педагог.
4: По какому предмету? Защитил физрук. Защитил 145-страничную диссертацию о методах подготовки игроков. Сравнил тренировочные процессы в России и Северной Америке и пришел к выводу, что в Российской Федерации делают упор на технико-тактическую базу, а в США и Канаде на развитие скоростно-силовых навыков. Овечкин предложил сочетать эти подходы по мере взросления атлетов. Да, вот такое слияние, такой матч. Вот, по его мнению, такой симбиоз позволит добиться наилучших результатов. Ну, как бы 145 страниц, вот это все. Ну.
5: Про это, да?
4: Про это, да.
6: Слушай, ну он молодец, работает. Да, да, я да, себе, да, правда, да, с трудом представляю такого физрука. Но аналитически, слушай, он же как большой спортсмен уникальный, он может действительно и на своем опыте какие-то вещи, там, я не знаю, теоретические какие-то базы выстраивать, еще что-то. То есть опыт таких спортсменов — это прям колоссальная тема, учитывая его возраст. Это кайф.
4: Ну, в общем, разные мужчины нужны. Вот тут россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка.
6: Для пережарки. А кто не дожарил, того будут пережаривать.
4: Значит, все началось с объявления мужа на час в интернете. Значит, две девушки позвали парня просто приехать, просто пожарить мясо.
5: Просто постой рядом.
4: Да. Не, просто реально, не постой. Просто пожарь мясо. Ну, а что, муж на час может с этим справиться, так ведь? Муж жарит, вот, а... Тут, значит, парень приходящий. Видео с этим заказом залетело, и оказалось, что спрос просто огромный. Действительно, девчонок много одиноких. А вы чтобы им вот так вот взяли и на даче пожарили нормально?
5: Я тоже могу пожарить.
4: Ты?
5: Да.
4: Ты? Вот прямо ты можешь прямо разжечь?
6: Надя, ты...
5: Так-то да.
6: Ты немножко путаешь.
4: Ну, в общем...
6: Ты поедешь в мужской клуб жарить.
5: Да, могу. Только пожарить.
6: Да, да.
4: Так, парни, значит...
6: Там тебе...
5: Посуду могу помыть
6: еще. Да, тебе там шампуры обеспечены.
0: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Территория.
0: Улыбка.
7: Стык.
0: Смех.
7: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба – решаемый вопрос. Когда за дело берутся эксперты клиники «Территория улыбки».
0: Сеть

0: specialister.
1: Реклама. Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 80 65.
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: У Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110 147 605 1196.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
7: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Не стыдно?
9: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
11: Подробности на motivtelecom.ru.
12: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
13: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
12: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
13: Правда?
14: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
17: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
18: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
19: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
20: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
21: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
22: Джек-Гроб. Искали красивое и надежное авто, но теперь закончены поиски.
23: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
22: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
23: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
22: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
23: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
24: Акция до конца мая.
25: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
26: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни.
0: ООО «АН Атом». Город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург, улица Академика Пайна, Амундсена, Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Пайна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Катапульта. We'll be right back.

0: автопульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:36 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77.
2: Продолжается у нас дорожный коллапс, связанный с дорожными ремонтами и перекрытиями. Например, вот по-прежнему еще страдает ЖБИ, притом очень серьезно страдает дублер Сибирского тракта. Затруднения по-прежнему от развязки с 40-летием до Малышевской развязки и подъем на второй мост Калины. Там еще, по ходу, авария произошла. Затруднения в движении также и на базовом сохраняются. Пока не откроется нормальная развязка, будет печаль, тоска. А почему стоит дублер Сибирского тракта? Потому что трудно подняться на Малышевскую развязку. Там закрыта одна сторона, съезд организован по другой. В общем, проблемы, как обычно, на Малышево и в сторону Жибайки. И все это будет продолжаться до конца месяца. В направлении Каменных Палаток еще пробка стоит от Кора, Сыромолотова тоже страдает. В общем, неприятный трафик отразился и на Старом Сибирском тракте. Со стороны Птичника серьезная пробка до переезда Элистеха. Проблемы на Кольцовской трассе, на подъезде к развязке авария, и из-за этого стоит народ чуть ли не от камеры, потом дальше на Машинной пробка. На Белинского тоже пробка, потому что там тоже ремонт в районе Большакова с асфальтом. Проблемы, затруднения в движении начинаются от дирижабля, и вот практически до Фурманова придется стоять. Затруднения на Московской, продолжаются они от объездной до улицы Щерса. Сама по себе объездная перед Амундсена стоит весь участок, начиная от Московской. Переход с кольца Серафима Дерябина с проблемами до Бардина. Ну, там примыкает просто съезд с кольца, из-за этого проблемы. Район Дегенина и Краснолесья тоже проблемные. Выезд широкой речки не самый удачный перед объездной. Затруднения в движении в центре города потихонечку успокоились. Район Восточный, Куйбышева, Восточный Декабристов, а также Куйбышева от цирка в сторону Розы Люксембурга перед Московской горкой страдают, а остальные участки более-менее свободны. Ну и Уралмаш. Здесь у нас тоже на машиностроителе идет ремонт. Тут тоже проблемы в районе, получается, Кировградской, затруднения также перед метро Уралмаш на Космонавтов. И сегодня еще проблемы со стороны Победы по Бакинских комиссаров в направлении Шевского Космонавтов. Там тоже авария, и вообще весь участок так нагружен неприятно. Поэтому выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9:42 в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, сейчас у вас есть возможность подключиться к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru, увидеть фотографию, разглядеть, что на ней лишнее, и дозвониться по телефону 237-104. Вот тот, кто это сделал, тот получит приз.
3: Спонсор конкурса ООО УК «Баден Групп» – термальный комплекс «Баденленд Дублер» Сибирского тракта 2.
4: Итак,
5: алло. А да, здравствуйте.
4: В онлайн-трансляции что у нас там? Привет, как зовут тебя?
5: Света.
4: Ну, что видишь, Света?
5: Синюю женщину.
4: Молодец, это ты про Надю Стрельникову, да, на шезлонге?
1: Это наша же подружка.
4: Да, да, мы ее не звали, а она приперла.
1: Ну, конечно же, да, мы поздравляем, это правильный ответ, и сертификат на 2500 в Баден теперь твой, а в термальном комплексе Баденленд, кроме бассейна, есть еще и банный комплекс с 5 разными саунами, там, хлебные, это булочные, еще что-то, апельсиновые.
3: Ух, в общем, все есть, да. Сходи и покайфуй.
4: Сейчас давай кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
11: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
12: Это тебе не спортзал, нельзя.
13: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
14: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
15: На Селькоров.

0: Селькоровская, 22, 228-2111.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?
4: В Лимпопо собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
5: Сережа, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
6: Ой, вот Таня обрадуется. Сереж, поехали.
5: В Лимпопо? Конечно!
7: Ура! Купаться!
8: В аквапарке Лимпопо. Выгоды с горкой.
9: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова 2.
10: Подробности по телефону 302-46-63.
11: Акция до конца апреля этого года.
10: 0+.
12: Строим новое!
13: Ремонтируем любимое.
12: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
14: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду. Накрытые детские площадки. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
15: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: О чем думаешь? Уже представляешь шашлыки на свежем воздухе?
17: А я думаю, что пора заехать в гипермаркет «Сималэнд». Мангал, угли и все к столу уже ждет. Поехали!
18: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
19: Едем! Едем!
20: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
21: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
22: свой сервис.
20: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
21: Новый мотосалон GSB Moto.
20: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко 41. Звони 343-30-59.
23: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
24: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 51 минута.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок. В России изменится перечень медицинских специальностей. Среди новых медицинская эмбриология. Нутрициология.
1: Да, кстати, я удивлен.
0: Нейропсихология. А их же вообще хотели запрещать, этих нутрициологов, да? А вот сейчас будет прямо в перечне медицинских специальностей. И эргореабилитация, и другие. Одновременно Минздрав планирует исключить ряд устаревших специальностей, в их числе врач-диабетолог. На диабет, да, странно. Подростковый психиатр и терапевт, врач-сексолог, врач-педиатр городской районный, фельдшер-нарколог, а также зоолог и энтомолог. Как уточняется в проекте приказа, функции этих специалистов будут переданы более широким направлениям. То есть, конечно же, они
2: сексологи
0: будут обязательно.
2: Это гинекологам.
0: Да, ну то есть более широкий спектр услуг. Ну, как будут...
2: Нутрициологи нормальные. Нутрициологи, это же ученые прежде всего.
0: Да.
2: Теперь они станут врачами.
0: Да, и будут реально получать образование медицинское, я так понимаю.
1: Мне, может быть, казалось, я могу заблуждаться, меня можем поправить, но мне кажется, нутрициология может быть просто как раздел, который там те же эндокринологи изучают, но не более того. Но делать из этого какую-то отдельную медицинскую специальность. Просто это как бы хайповая штука, на которой хайпуют люди, которые себе там дипломы за неделю получают.
2: Но теперь без диплома медицинского ты не можешь быть.
1: Но если цель именно такая, то я поддерживаю. Давай дальше.
0: Уральские ученые-химики сделали омолаживающий сыр. Это сыр с добавлением полезных веществ, которые с гиалуронкой,
1: с коллагеном,
0: которые усиливают антиоксидантную защиту организма, то есть там увеличенная какая-то доза. По словам разработчиков, такой продукт может помогать в профилактике возрастных изменений и снижать риски развития деменции, диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. В состав сыра включили природные соединения с биологическим вот этим эффектом и прямо долго над ним работали.
1: Самое главное подать правильно.
2: Полезный сыр.
1: Омолаживающий.
0: Да, с плесенью.
1: Да. Только плесень — это ты в данном случае, который возле этого сыра сидит.
0: Да. На Аляске пилот вертолета случайно заснял медведя, который залез на гору высотой больше 2000 километров и спокойно там... метров. И спокойно там чилил. Биологи говорят, что бурые медведи действительно так делают, чтобы сбежать от тучи всяких кусачих насекомых, вот эти комары, что-то там. И они весной вылезают. И вот, пожалуйста, залез на гору, чтобы покайфовать в прохладе, в одиночестве, без жены, детей, вот это вот все.
2: Подумать о жизни, но...
1: Да. А тут этот еще на своем вертолете летает. Он такой, ничего, какая муха здоровая.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
4: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
3: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: И солнце по крышам, и в городе лето.
7: Климат-контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Синоптики сегодня в городе пообещали облачную погоду с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15-17.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Новая музыка.
7: секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: Покупайте новый «Эксит» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксит-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
13: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксит ВИКС» 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Exceed. Born for more.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. Сегодня 13 мая. Среда на календаре. За окном пасмурно, но у нас здесь, где мы находимся,
1: да, солнышко просто. Во-первых, у нас добавляется людей, гости приходят, располагаются, едят. Всем приятного аппетита. И напомню, друзья, что сегодня выездной эфир утреннего шоу «Катапульта». Мы находимся в дилерском центре Havail City, CS Motors на Космонавтов 3. И всех приглашаем. Сегодня клиентский день, презентация нового Джилиона. И рядышком со мной в онлайн-трансляцию вы можете наблюдать директора по продажам дилерского центра Havail City CS Motors Алексея Зарубина. Алексей, привет.
2: Саша, привет. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Рады всех приветствовать в нашем дилерском центре по адресу Космонавтов 3. Вот, приглашаем в гости познакомиться с обновленным модельным рядом, который представил концерн Havail. Вот, сегодня у нас презентация обновленного автомобиля Джилион, который изменился не только с точки зрения внешнего дизайна. Добавились приятные опции, поменялся селектор переключения передач. А самое главное, обновились ходовые характеристики.
1: Ну и двигатель поменяли, ну как поменять, доработали для того, чтобы он стал экономичнее, быстрее. Салон поменялся, это тоже интересно. Ну, внешне он не так сильно изменился, как многие ждали, что типа будет сейчас глубокий рест. Нет, но я хотел сказать же, что и все модели у Havail обновились, и все Микс, даже М6 обновили. Ну и Дарго пришел тоже новый по салону, я правильно понимаю?
2: Да, абсолютно верно. Весь модельный ряд сейчас в новом образе, и при этом на все автомобили действуют уникальные ценовые предложения.
1: Ну-ка, давай расскажи поподробнее. Вот. Сейчас давай за мануху. Что там, ключевая ставка опять?
2: Ключевая ставка понизилась. Соответственно, класс. Кредитные процентные ставки стали еще выгоднее.
3: Лина, сколько стоит?
1: У тебя сколько почек?
3: Сколько стоит вот эта голубенькая?
2: Соответственно, данный автомобиль можно приобрести по цене в 2 199 000 рублей.
1: Это максималка.
2: С автоматической трансмиссией. Это первая комплектация для роботизированной коробки.
1: Ага.
2: Вот, поэтому 2 199 это на текущий момент лучшее предложение цены в данном классе.
1: Что ты можешь купить за 2 199 000?
3: Вот.

0: останется довольным.
1: Я, если честно, прямо вот буквально недавно как раз с Алексеем на эту тему, выбирая себе автомобиль, общался. И он мне также говорит: Александр, да там ковры, вот это все.
2: Сеточка есть?
1: Не, кстати, отдельно хотел сказать, в отличие от многих производителей, у Хавейл на некоторые модели, вот конкретно там на Дарго, есть анатомические 3D-ковры в багажник. Это офигенно практичная штука. Это ковер, который еще и на спинку задних сидений накладывается. Я просто перевозил недавно зимнее оборудование на дачу к родителям, всякие покрышки там, знаешь, еще
2: что-то. Шикарно, знаешь, для оборудования.
1: Офигенная штука вообще. Ни царапинки, ни следа вообще. Я прям порадовался. Спасибо большое, что подсказал. Значит, теперь давай вернемся по поводу того. Вот люди же не часто отражают, что типа, а что мне зимние шины сейчас запариваться? А потом-то ведь люди сталкиваются в сезон с такими ценами.
2: Готовь сани летом.
1: Правильно,
2: конечно.
1: А тут подарок покупке автомобиля. Ну и по поводу Джилиона. Насколько я понимаю, он сейчас в тесте есть? Уже вот именно обновленный?
3: Да, мы поставили новую версию, уже он доступен для проведения тестовых поездок, и всех клиентов ждем к нам в гости.
2: Слушайте, вот те, а можно с детьми приезжать на тест?
1: Конечно, обязательно.
2: Сразу
1: обязательно
2: проверить, как они там в этой машине.
3: Обязательно, при этом мы предоставляем возможность переставить свои детские кресла во время тестовой поездки, чтобы понять, насколько будет комфортно. Либо у нас есть для этого специально подготовленные анатомические также детские кресла, чтобы детки были в безопасности.
2: А вот как выезжать? У меня все время такой вопрос, они стоят вот так в автоцентре красиво.
1: Тебе зона выдачи есть, ты че, мать?
2: А, там еще есть машины?
1: Конечно. Ты же кроме... Она просто, понимаешь, Леша, она вот как увидела фуршет, все, у нее на этом автоцентр закончился.
2: Нет, подожди.
1: Вот она канапешечку съест, сейчас у нее рассудок вернется.
2: То есть там точно такие же, да, вот машины?
1: Конечно, да, есть еще...
2: И, а других цветов?
1: Кстати, Алексей, давай вот по наличию. Насколько я знаю, у CS Motors вообще огромный выбор и в наличии автомобилей, которые на парковке стоят. Вот конкретно под тобой, Лина, под землей большой паркинг, в котором находятся машины.
2: Так мне никогда не показывали. Сводите ее в подвал.
3: Все верно. Мы на текущий момент у нас на складе порядка 100 автомобилей, и у нас, в отличие от там, других дилерских центров, есть подземный паркинг, где автомобили бережно хранятся. Вот, и с удовольствием продемонстрируем, проведем на маленькую экскурсию, где бережно машины стоят.
1: Я эстафету.
2: Никогда не были. Да.
1: Давай, уведи ее, я эстафету.
3: Так что приглашаем всех в гости.
1: Ее прокормить очень сложно, я тебе скажу. Но, друзья, действительно, сегодня целый день идет клиентский день, и вы можете приехать в любой момент абсолютно, записаться на тест-драйв, посмотреть на новые автомобили. Алексей, спасибо большое. Мы желаем вам хороших продаж. Увидимся еще на моем техническом обслуживании. А вы, друзья, сейчас можете звонить по телефону 237-104. У нас впереди игра под названием «Окончательный монтаж». Звоните, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Саня, чего грустный второй день?
6: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
5: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
6: Вот это да! Номер подскажешь?
5: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
10: Это не художественная галерея. Нельзя.
11: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
12: Моя квартира, мои правила.
13: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
14: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
15: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском.
16: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
17: Березовский! Так рядом же! Поехали!
16: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
18: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
19: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий.
0: Первый Южный постарался, чтобы они были максимально

0: приятными. Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Месяц май. Скидку выбирай.
3: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38.
4: Акция до конца мая этого года.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
7: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
6: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
7: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
8: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.
11: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:15 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ООО «Автобан Березовский плюс», официальный дилер «Белджи».
5: Итак, у нас на связи Артур. Он в пожарной охране работает. Артур, привет.
6: Здравствуйте.
4: Привет.
5: Сегодня ты на смене или у тебя сегодня выходной?
6: Нет, сегодня у меня выходной.
5: Слушай, а какое подразделение пожарной охраны у тебя?
6: Я в воинской части работаю, военизированная пожарная охрана Министерства обороны.
5: Вон что, слушай, а ты там за рулем или кто ты чаще?
6: Ну, в данный момент нет, я остановился.
5: Не, я имею в виду вообще на работе, ты что конкретно делаешь?
6: Нет, я просто пожарный.
5: Слушай, но...
4: Ты не просто пожарный, не может быть просто пожарный.
7: Просто герой, вот так сказать. Люди, которые...
5: А что ты... Есть у тебя какая-нибудь примета, там, я не знаю, пятачки подкладываешь, там, амулет?
7: Чешется там к чему-то или что это?
5: Ну,
4: или
5: есть,
4: вы
5: есть.
4: Суеверные?
5: Ты не суеверный вообще?
6: Ну, у нас примета есть на смене. Ботинки не чистить, иначе куда-нибудь поедешь.
5: Вон оно что.
7: Вы же просто не будете чистить их. И
4: никогда.
5: В следующий раз, Артур, когда кто-то будет с пожарной охраны звонить, я сразу буду спрашивать, ботинки чищены или нет. Так, мы с тобой сейчас поиграем. Мы для тебя приготовили фильм, от него оставили первые и последние слова, прокрутим тебе их, дадим 3 подсказки. Надо догадаться, что за кино. Угадаешь, приз будет твой. Погнали.
8: Attention. Обалдеть! Доставили, брат! Это чума вообще!
9: Как выглядит?
8: О, брат, он прекрасен.
9: Чувак, сколько месяцев ты трусики продавал, чтобы накопить на новый руль, а?
10: Окончательный монтаж.
11: Так, видишь его?
12: Да, я его вижу.
13: Защити позицию.
14: Это в призах.
4: Пристегнись.
5: Все. Значит, подсказки сейчас что дадим. Ты мог увидеть в этом фильме? Внимание.
4: В этом фильме ты мог увидеть компьютерное кресло, прям такое классное, шампанское и шлем гоночный.
5: Пру, там много, наверное.
4: Ой, очень много.
5: Ну, есть какие-нибудь мысли?
6: Слушайте, нет, что-то вообще даже такой фильм не это.
5: Ну, может, и не посмотрел, да. Зато посмотришь,
4: ну, узнаешь,
5: после нашего совета.
4: Ну, знаешь, что за
5: совета.
4: Фильм, посмотри, классное, да. Кино. Я вот удивлена, что Саня его не смотрел.
5: А я что-то как-то, да, пропустил.
4: Пропустил, посмотри.
5: Ладно, примем следующий звонок, да. Тебя благодарим, Артур, хорошего дня. 237-104, кто у нас на связи? Алло.
15: Здравствуйте.
5: Здравствуй, как зовут тебя и что за кино?
15: Александр.
5: И фильм?
15: Гран-туризма.
5: Абсолютно, да. Верно, Сань, да, Гран-туризма.
4: Это фильм же...
7: Прогонщиков?
4: Про гонщиков, да. Про геймеров, которые играли в игру Гран-туризма.
5: И стали гонщиками.
4: И в итоге им предложили сделать все то же самое, только в реале.
5: На самом деле фишка, между прочим, разные бывают компании, но я помню, мы в свое время на мероприятиях общественных по стране проводили среди геймеров сначала заезд на компьютерном симуляторе,
4: да.
5: Потом на картинге, и те, кто показывал лучшее время, выходили в финал, и одного такого чувака в году мы садили за руль Формулы 2.
4: Ну вот здесь примерно о том же самом, да, PlayStation, да. Участвовали.
5: Ну что, круто, поздравляю тебя, Сань, с победой. Приз выберешь за кадром. Спасибо. Кричи катапульта. 3-4.
15: Катапульта.
16: На Радиопилот.
17: Информация на правах рекламы.
18: Полный привод за 2 250 000 рублей. Да ну не верю.
19: А ты поверь. Загляни в автобан Теннет на Щербакова 144 или в Березовский тракт 11А. Теннет Т4 с выгодой до 400 000 рублей.
1: До конца мая от 2 250 000 рублей. Резина, ковры и ТО в подарок. Пройди тест-драйв, бери права и приезжай. Количество авто ограничено. Подробности на автобан-теннет.ру.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
1: Ой. Ты рассада, я петрушка.
2: Лина, Нонбач.
1: Я морщины, ты старушка, я слова, а ты болтушка.
2: Ой. Лина,
3: Нонбач.
2: Это я.
4: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И аналитики узнали, сколько россияне тратят на ненужные покупки, такие спонтанные, импульсивные. И в среднем
5: много.
4: У россиян...
5: Ответ много.
4: Ну как, 11,5 тысяч примерно, вот так вот. Это
5: в
4: месяц.
5: У
4: половины опрошенных сумма примерно 8,5. Ну то есть приличная сумма, если в год вот так вот смотреть.
5: А перечень ненужных покупок есть?
4: Перечня нет, но при этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах чаще всего, да, они прям уже считают своей вредной привычкой.
5: Да.
4: Это как вот, ну, грубо говоря, там, алкоголизм, курение и так далее, там, игромания, лудомания, и вот это самое тоже туда же. И чаще всего о таких слабостях говорят...
5: Женщины.
4: Зумеры.
5: А, зумеры?
4: Зумеры женщины.
0: Ничего себе.
5: Ну, потому что еще открывают соцсети, видят, о, какую-то новую штучку прорекламировали.
4: Мне тоже это надо.
0: Я вообще смотрю на их траты и думаю, так я еще ничего.
4: О, ты-то еще ничего.
0: Я еще ничего трачу-то, каждый так, по минимуму.
4: О, смотри, что кепку купил. О, смотри,
0: так как кепку-то, господи.
5: Вот, вот они так же и говорят, ты подумаешь, эти невидимки купил.
4: Вот тут кепочка, тут это, тут, значит, невидимочка.
5: Толкушка для пюрешки.
4: Да, ну, в общем, захотел что-то купить, пойди погуляй. Вот ученые говорят, что прогулки — это бесплатное лекарство от всего.
0: У нас куда ни пойди, везде торговый центр.
4: Не говори. Ученые напоминают, что обычная ходьба эффективнее тренингов по продуктивности и благоприятно влияет не только на тело, но и на мозг. Это оружие против депрессии, это продление жизни, это прокачка творческого мышления. Кто не знает, прогулки сильно повышают креативность, поскольку мозг сам что-то начинает генерировать, новые идеи, идешь там, что-то такое.
5: Идешь, думаешь, придумал, да, пошел, думаешь, купил.
4: Да, вот. И, конечно, ментальная перезагрузка. Упорядочить мысли, разложить по полочкам. Ну, в общем, не сидим дома.
5: Идем.
4: Идем.
0: Идешь себе. Идешь. Тут пожрать купить. Там. А еще, если не один идешь, это 100% трата, затраты.
4: Потом пришли куда-то, сели, купили.
0: Сплошное выгорание, еще что-то. Лучше сон. Спишь. Ничего не тратишь, ничего не жрешь, ни с кем не общаешься.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Весна.
9: Встречи с друзьями.
8: Отдых и путешествия.
9: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
8: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
9: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
11: Реклама.
12: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
13: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
12: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской, 218-Б.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Человек купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
9: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
10: Уникум через

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца мая текущего года.
2: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77.
2: Ну, а сейчас быстренько о погоде. На самом деле на улице дождливо, и вот начались осложнения. По-прежнему продолжается толкучка в районе Калины. Тут понятно все. Там второй мост чуть поинтереснее стало движение, но на первом все еще туда-сюда движение плотное, и с базового пробка до Синих Камней. Затруднения в движении по Малышево продолжаются, с Каменных Палаток, а также со стороны центра выехать сложно. От Мира пробка до Сыромолотова и в обратном направлении от Кора. Затруднения на Восточной. Восточная вот опять непроходимость свою показывает в районе Ленина, в районе Малышева. И от Малышева до Декабристов придется еще и простоять. Сегодня еще и Белинского стоит, потому что сняли асфальт в районе Большакова. Затруднения на Машинной. Сложный трафик продолжается на 8 марта со стороны Южного автовокзала до центра, практически до метро Геологическая. Напротив вокзала на Челюскинцев у нас тут под боком тоже проблемы. Два левых ряда стоят. Затруднение в направлении Космонавтов Турбинной из-за ДТП. Район метро Уралмаш, особенно машиностроителей и космонавтов со стороны Веера. Тут проблемы из-за ремонта. И опять на машиностроителей там асфальт сняли. Ну вот, собственно, там народ и подстаивает. Затруднения при съезде с Челюскинцев в направлении Московской и Дворца молодежи. В районе Донбасской автомагистральной, если ехать на Бебеля. Ну и из-за аварии в районе Кольца страдает участок Дегенина. Переход в сторону Серафимы Дерябиной и Бардина. Выезд широкой речки перед объездной. И Амундсена перед объездной, а также кусок объездной, кстати, напротив ювелирки, что-то встал в направлении базового. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 10 часов и 38 минут в Екатеринбурге.
4: Итак, дорогие друзья, ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104 в прямой эфир, ответить на вопрос и выиграть приз. У нас приготовлен вопрос с вариантами ответа.
3: Да, спонсор нашего конкурса ООО «Уралтрак», автоцентр «Восток», официальный дилер брендов «Чинганга», «Комода», «Джейку» и «Лада».
4: Ну, у нас там приз «Аптечка Трос».
3: Да, да, да, хороший приз.
4: Набор.
3: Нужный.
4: Сейчас, кстати, без аптечки и знака аварийного никуда.
3: Алло. Алло, алло, привет.
5: Здравствуйте.
4: Да, привет, как зовут тебя?
5: Евгений.
4: Женя, ты за рулем, правильно слышу? Да?
5: Остановился, припарковал.
4: Но я имею в виду, что ты автомобилист со стажем.
5: Да, да, это да.
4: Вот тебе, внимание, сейчас будет вопрос и три варианта ответа.
3: В 2025 году ГАК «Honda Accord»
4: Они просто завод совместный.
3: Да, установил мировой рекорд по маневренности, лавируя между чем?
4: Между 23 роботами, 5 овцами или 17 машинами. То есть у него задача была разгоняться и между машинами, между коровами, между овцами, между роботами. Что делать-то?
3: Между чем?
5: Разогнаться и между баранами, наверное.
4: Между 5 овцами?
5: Ну, наверное, да.
4: На какой скорости, интересно, он 5? 5 овец объехал.
6: Ох, там бы за защитники.
5: В городе на 20 километрах-то 5 баранов не объедешь.
4: Слушай, ну то есть ты уверен, что им зоозащитники дали такой тест-драйв осуществить?
6: Ладно, давай осуществим.
4: Да?
6: Да.
4: Ты прям окончательно в это веришь?
6: Ну, дадим человеку
4: возможность. Это точный ответ, считаю до 3. 1, 2, 3.
6: Ответить-то надо.
5: Ну? Пусть будет так же, как было.
4: Ну ладно, тогда тебе удачи. Нет, никто из овец не пострадал, никаких овец там не было. Следующий звонок принимаем, 237-104. Кто на связи? Алло.
7: Алло.
4: Да, привет, как зовут
7: тебя? Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
7: Андрей зовут.
4: Ну и между чем лавировали-то на большой скорости?
7: Между машинами, я думаю.
4: Ну, естественно, конечно, 17 машин на большой скорости. Надо было перестраиваться туда-сюда. Поздравляем тебя.
6: Как в игре, да, мы тебя поздравляем.
3: Мировой рекорд.
6: Ты получаешь трус и аптечку, нужную в хозяйстве вещь.
4: Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3, 4.
3: Кричи катапульта.
5: Катапульта!
2: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку»!
10: Совершенно новый, долгожданный «Джейку» J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Условия кукнуться можно! И цена всего 2 ляма с хвостиком!
10: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
11: Реклама. Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
12: Пора-пора, емота-мота-мота.
13: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
14: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
16: В
0: вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
16: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
17: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
18: ИП «Нортон Лышла Романовна».
19: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
20: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78.
21: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.

0: на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: А новости на данную минуту, значит, такие. В России предложили создать в роддомах специальные комнаты для будущих отцов, которые присутствуют на партнерских родах, ожидают рождения ребеночка рядом с супругой. Рядом, а не в отдельной комнате.
0: Может,
2: да?
0: Бар еще для них
2: Может,
0: там
2: да,
0: сделать?
2: Может, да, бар, пап, там, я не знаю, вот. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, участие отца в родах должно оставаться добровольным. Но государству и медицинской системе стоит создавать такие условия, которые будут мотивировать мужчин присутствовать.
0: Ну, а что там в комнате-то?
2: Да, что-нибудь там.
0: PlayStation,
2: да, вот это вот, что-то посидеть. Ну, я не знаю, у меня муж 2 раза был на партнерских родах. И был со мной.
0: Попробовал
2: вот.
0: Бы он выйти оттуда.
2: Это я хотела выйти, убежать. А он сидел рядом.
1: Ну, я так скажу. Как человек, который поприсутствовал на партнерских.
0: Так.
2: Один раз.
0: В какой бы комнате бы тебе хотелось посидеть?
1: А ты знаешь, кстати, сам в какой-то момент я говорю, ну все, мы же договаривались, что я выйду.
2: А поздно. Вот.
1: Они мне говорят, а все, а вам все с этой стороны уже не надо, то есть вы уже никуда и не выходите. Лучше... И я такой, типа, нифига, вот это надувало.
2: Лучше сиди, как гриб.
1: Вот. Она еще мне руку ломала. Она меня за руку держала, что-то руку левую мне не свернула.
2: Ничего, я и ногу могу сломать во время. Терпи. В России предложили ввести штрафы, вот это важно очень, за фотографии в купальниках на аватарках соцсетей. Такой контент негативно влияет на детей и подростков, считает глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Значит, что это такое? Нам нужна здоровая молодежь с хорошей такой крепкой психикой. А тут они что-то творят. Фотографии на аватарке прямо вот в купальнике. За публикацию таких бесстыдных фотографий предлагают ввести штраф. Сначала 2 миллиона рублей. А если она, ну, наверное, она все-таки, да? Ну, или мужчина, в общем, не удалит, при повторном нарушении увеличить до 10 миллионов. Вот, иначе люди не будут бояться. Некий Виталий Бородин.
1: Слушай, ну, я, конечно, по размеру штрафов уже сразу понимаю, что она сразу...
0: Вот тебе, дорогая, 2 ляма, выкладывай фото.
1: Что лучше сразу без купальника, понимаешь?
2: Вот там дешевле будет.
1: Заплатят столько же тебе.
2: Слушайте, Риана реально мать года. Она набила татуировку себе на ноге по рисунку своих детей. Если что, у него самому старшему ребенку, мальчику, 3 года.
1: Так это, каляки-маляки.
2: Вот так вот, знаешь.
1: И она татуху из этого
2: сделала. Она из этого сделала татуху, еще там украсила какими-то звездочками, класс, какими-то наклейками.
1: А когда
2: прямо
1: дети
2: на
1: начнут на нее переводки
2: это,
1: из магазина клеить?
2: Ладно, переводки, это смоется. А это прям настоящая татуха. Выложил эту фотографию мастер-татуировщик.
0: Смотрите, какая фигня.
2: Типа, как трогательно. Вот, и все пишут, типа, боже, какая мать, как это все трогательно, как это мило. Типа, и что детям будет, когда они вырастут, будет приятно увидеть такой рисунок на ноге матери.
1: Да, да уж, конечно. Мне кажется, она это делает специально, чтобы, когда они вырастут, показать. Ты видишь, на что я пошла из-за тебя.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina.havail.ru.
5: А на улице лето зеленого цвета.
6: Климат-контроль Катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15-17.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в «Нагорный» от УГМК «Застройщик».
3: Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
5: А напоследок я скажу.
6: Катапульта.
2: 10:55 в Екатеринбурге. Ну что, заканчиваем катапульту вкусную, да, красивую.
1: Ребята,
2: уезжаем.
1: Но мы-то да, а люди могут целый день приехать на «Космонавтов-3» в автоцентр, дилерский центр «Хавейл Сити», «ЦС Моторс».
2: На «Космонавтов-3» можно будет покататься, протестировать машины.
1: Вас ждет и знакомство с новыми моделями. Обновлен весь модельный ряд. Клиентский день сегодня. Вас ждут в гости. Еды!
2: Много. С детьми приезжайте. Да, покатайтесь прямо с детьми. Вот. А сегодня еще Всемирный день одуванчика. Вот вы знаете, как по-английски одуванчик?
1: Нет.
2: Данделион.
0: Данделион, да.
2: Я зарабатываю данделион.
1: Данделион.
2: Класс. А еще Всемирный день коктейля. Да, еще день Черноморского флота, но это уже серьезные такие, да, праздники, Черное море, вот, и Всемирный день концтоваров, ну, а тебе, Саша, карандаш.
1: Сейчас я тебе степлером одно место зашью. Ребята, ну, в любом случае, мы вам всем желаем здоровья, 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
3: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
6: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11-4. Телефон 388-04.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Зайчик, купи чинганчик.
9: Что? Лена, какой еще чинганчик?
8: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
10: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
9: Березовский, так рядом же, поехали!
10: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
11: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
13: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 40

0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
4: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
16: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Сималэнд уже собрали все для похода. Поехали?
17: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.

0: Радио Пилот, 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира. Прерываю высший пилотаж ненадолго для информации о дорожной ситуации в проверке на дорогах на Радио Пилот. Спонсор программы ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38, телефон 372-77-77. Водители, прислушайтесь по сообщениям сервиса Яндекс.Карты. На данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 5 баллов, движение плотное. Пробки по Высоцкого от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. По ЕКАТ от 13-го километра до реки Березовка. По Малышевой и Высоцкого от Мира до Сыромолотова. По Восточной от Советской до Декабристов. Еще движение затруднено. По Восточной от Ткачей до Первомайской. По ЕКАТ от реки Березовка до Высоцкого. По Базовому от станции Пионерская до Асфальтового завода. Мерцают Белинского от Щерсова до Большакова. Фурманова от Сурикова до Белинского. Пульсирует машинная от переулка Переходный до Фурманова. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Самые новые из особенных и самые особенные из новых хитов звучат в программе «Высший пилотаж» на радио «Пилот» ежедневно по будням с 11 до полудня, а по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и названия 20 последних песен, звучавших в эфире. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Спонсор программы «Высший пилотаж» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилер Джили на Эскадронной 41, район Вторчермет. Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: 17 мая, воскресенье, 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье, в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
11: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
12: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
13: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
14: Купия мода. Просто набери 380-8686.
15: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
16: Акция до конца мая 2026 года.
17: Высший пилотаж.
18: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
19: На радио «Пилот».

0: 104.3 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, -1, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 14 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 21-23 градуса.
7: Пилот FM.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. ЦС Моторс на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Новая музыка.
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: Покупайте новый «Эксид» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
13: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксид VX» 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное дипхаус звучание, ритмичный, мелодичный и такой энигматичный трек от исполнителей Reboot & Choke. Тема называется «House Call» на 104.10 FM.

0: The Fake You Go You, It Goes Like Na Na Na, чуть раньше Алок Зиба and Portugal The Man, Dive Into The Ocean на 104.10 FM. Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, добрый полдень, хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, с удовольствием представляю вам участников нашей музыкальной программы. На горизонте Avalon Rockston, очень скоро дальше Терри Свимс, Pink. Минут через 20 готовлюсь провести в эфире конкурс, разыграю билеты на концерт, причем на любой концерт в одном конкретном заведении. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Мы в дневном драйве. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
3: Алло, кто это?
4: Это ты, из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Где-где? Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
4: Еще бы. Сам скоро оценишь.
5: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
5: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Зайчик, купи чинганчик.
7: Что? Лена, какой еще чинганчик?
6: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
8: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
7: Березовский? Так рядом же! Поехали!
8: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
7: Лен, послушай, что Смирновы в общий чат скинули?

0: собираемся. Там скидки на билеты до 25%. Вы с нами?
1: Сереж, Лена, берите детей и к нам. Они обожают горки.
2: Ой, вот Таня обрадуется.
3: Сереж, поехали.
1: Блин, Попо, конечно!
4: Ура!
5: В аквапарке Лим-Попо выгоды с горкой.
6: Кузнецовой, пишите адрес. Екатеринбург, Щербакова, 2.
5: Подробности по телефону 302-46-63.
7: Акция до конца апреля этого года.
5: 0+.
8: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
9: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер «Лада» в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
11: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, это он, обещанный конкурс на 104.10 FM. Шанс выиграть билеты на концерт. Нужны билеты на концерт? Набирайте 237-104. 237-104. Жду. Спонсор конкурса ООО «Медеу». Концертный зал «Joy Pub». «Комсомол». Дублер Сибирского тракта 2. Это действительно хороший концертный зал, в котором все предусмотрено для того, чтобы наслаждаться музыкой. Столики в уютных нишах, расположены амфитеатром, хороший звук, хороший свет. В общем, все, что нужно для полноценного музыкального удовольствия. У нас есть и звонящий. Мы разыгрываем 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Илья, студия, привет.
2: Илья, привет, я Дмитрий, чем занимаетесь сейчас?
3: В данный момент еду в Березовский по работе.
2: Ясно, ну вы припаркуйтесь, пожалуйста, чтобы наш разговор, разговор
3: был
2: безопасный. Да. Для того, чтобы выиграть 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле, вам нужно ответить на сложнейший вопрос. Концертный зал Joy Pub приглашает зрителей на майские музыкальные события. Как переводится Joy с английского? Варианты нужны?
3: Я думаю, нужны.
2: Нужны. Варианты: выпивка, музыка или радость? Joy.
3: Выпивка. Ну, я думаю, наверное, выпивка.
2: Неверно. До свидания. Хорошей дороги, Березовский. Дорогой участник конкурса. Да. Вы продолжайте названивать. 237-104. Вопрос, согласитесь, сложный, но побороться можно. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Ирина.
2: Ирина, концертный зал Joy Pub приглашает вас на майские музыкальные события. Все, что нужно для того, чтобы оказаться на любом из концертов, это ответить на вопрос, как переводится Joy с английского.
4: Радость.
2: Ну, конечно, все правильно, да, ура.
4: Ура, ура.
2: По этому поводу можете произнести приветственную речь, в чей хотите адрес, раз вы у нас победительница.
4: Я приветствую всех свердловчан. Вот желаю им отличного настроения, несмотря на дождливую погоду.
2: Прекрасная речь. Спасибо. Поздравляю. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свои билеты. Наша участница выиграла 2 билета на любой концерт в мае в Joy Pub в Комсомоле. 16 мая в 20.00 в Joy Pub концерт группы «Стамбульчик Brothers». В программе хиты Эдит Пиаф, Pink Floyd, The Beatles и других великих. Может быть, и авторские произведения прозвучат. Спасибо за участие в конкурсе. Следующий проведем завтра в это же самое время. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
5: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий-центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Месяц май. Скидку выбирай.
8: Супермай в салоне Амода Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38.
9: Акция до конца мая этого года.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
9: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
11: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
1: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от JQ!
12: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
13: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
1: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
13: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
14: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
15: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
14: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
16: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
17: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
16: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
17: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
18: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
20: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Аналитики узнали, сколько россияне тратят на ненужные покупки, такие спонтанные, импульсивные. И в среднем
4: много.
3: У россиян...
4: Ответ много.
3: Ну как, 11,5 тысяч примерно. Вот так вот. Это в месяц.
4: А перечень ненужных покупок есть?
3: Вот перечня нет, но при этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах чаще всего, да, они прям уже считают своей вредной привычкой.
4: Да.
3: И чаще всего о таких слабостях говорят...
4: Женщины.
3: Зумеры.
4: Зумеры?
3: Женщины.
5: Ничего себе.
4: Ну, потому что еще открывают соцсети, видят, о, какую-то новую штучку прорекламировали.
3: Мне тоже это надо.
5: Я вообще смотрю на их траты и думаю, так я еще ничего.
3: Ты-то еще ничего.
5: Я еще ничего трачу-то, так, по минимуму.
3: Захотел что-то купить? Пойди погуляй. Вот ученые говорят, что прогулки – это бесплатное лекарство от всего.
5: У нас куда ни пойди, везде торговый центр. Идешь себе, идешь, тут пожрать купить. Там. А еще если не один идешь, это 100% трата за тратой.
3: Потом пришли куда-то, сели, купили.
5: Сплошное выгорание, еще что-то. Лучше сон. Спишь, ничего не тратишь, ничего не жрешь, ни с кем не общаешься.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О!

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих.
9: Свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделки стен встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
17: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
18: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
19: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
18: Поехали. Скажи адрес.
19: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
18: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
20: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
21: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
22: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
23: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
24: Купия мода. Просто набери 380-8686.
25: Автоцентр «Восток». Амода C5 с выгодой до 450 000 рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
26: Акция до конца мая 2026 года.
27: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
28: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
27: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
29: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Завтра, 14 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 21-23 градуса.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Пора, емота, мота.
11: Живи здесь и сейчас.
2: Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке с нами продюсер Фрэнки Ризардо и его бриллиант-трек под названием «Синджуку». Сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья. Я тоже готовлюсь.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
3: Да, настало время нон-стопов без рекламы. На радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа — ООО «Наши машины». Дилерский центр «Амода», «Джейку» и «Юль».
5: Информация на правах рекламы.
2: Месяц май. Скидку выбирай.
6: Супермай в салоне «Амода», «Джейку» и «Юль» на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода», «Джейку» и «Юль». Базовый 38. Акция до конца мая этого года.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Получасовой нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
0: На радиопилот.

0: 104,3 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводница, однако сделает она это в Американском заливе примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители Жибыи заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73,79 и евро 87,38.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
6: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
7: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 14 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 21-23 градуса.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
14: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Exceed. Born for more.
17: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас современное майское инди-дэнсовое звучание от Нотр-Дам и хористов. Тема называется «No Rules». Сейчас в топе самых продаваемых танцевальных треков на этой планете. Да-да.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: 16 мая – День мопса в Радуга-парк. В программе конкурсы костюмов в стиле «Уральский рок». Бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный. 0+.

Итак, исполнителя зовут Ибен. Чуть раньше Сэм Смит и Consent to Philus London услаждали наш слух. Ух, на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей

0: рекламных репостов. 29 мая в прямом эфире при помощи рандомайзера мы определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Спонсор проекта – строительная компания «Спартекс» ИП Сергеева Елена Игоревна. Спасибо за поддержку нашего розыгрыша. Друзья, вступайте в игру. Все подробности на pilotfm.ru. Желаем удачи. В нашей музыкальной программе далее для вас хорошие разные «Second Voice». Очень скоро дальше Джоэл Кори и МНК, Мари Краймбрери, Трой Сиван, Манескин, Тиесто. Ты еще интересный? Полетели.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
3: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
4: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Лада» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
5: Березовский? Так рядом же! Поехали!
4: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Тепло ли тебе денется?
13: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
12: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: СМС светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
5: Спасибо, дружище.
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7 343 288 57 78.
6: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
8: Че, так и будешь в 2 раза дороже бензина?

0: заправляться. Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джекгроб.
1: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
3: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
6: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
7: Анна, плитка!
8: Анна, сухие смеси!
9: Анна, вы просто песня!
6: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. УСТ до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
12: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Город спешит. Ты стоишь. Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом», город Екатеринбург, улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал», город Екатеринбург, улица Академика Парина, Амундсена, Академика Ландау, дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено, не реклама.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: О чем думаешь? Про рыбалку на рассвете и тишину вокруг?
9: А я думаю, что такое утро лучше не откладывать. Все нужное уже ждет в гипермаркете «Симоленд». Поехали.
10: Выгодные предложения действует с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Айвазовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
5: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уникум Черри

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
7: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: «Одрил Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Территория.
11: Улыбка.
10: Стейк.
11: Смех.
10: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. ВОЗ предупредила о возможном росте числа зараженных хантавирусом из-за длительного инкубационного периода. Эксперты рассказали изданию «Коммерсант», что заболевание начинается как грипп, резко повышается температура, появляются мышечные и головные боли. Завоз единичных случаев в Россию возможен, однако вероятность крупной вспышки заболевания крайне низка, настаивают российские специалисты. На ЖБИ в эти выходные вырастет количество ограничений. На 3 дня в микрорайоне будет закрыто трамвайное движение. Об этом пишет УРА.ру. С полуночи субботы и до утра вторника на ЖБИ не будут ходить трамваи. Перекрытия будут действовать на участке от остановки Уральский федеральный университет до кольца на 40-летие Комсомола. Причиной ограничений называют ремонт путей, но уже не на Малышевском мосту, а на перекрестке улиц Сыромолотова и Высоцкого. 8-й, 12-й, а также 13-й, 15-й и 23-й трамваи пойдут по измененным маршрутам. Лето на площади 1905 года стартует через неделю. Общественное пространство должно открыться не позднее 23 мая, сообщили в мэрии. В центре города уже идут работы по обустройству. Площадь 1905 года должна стать многофункциональной зоной с мобильными конструкциями. Здесь появятся настилы, клумбы, скамейки, а также навесы от дождя и солнца. Территория для отдыха будет задействована в крупных общегородских мероприятиях. Среди ближайших – июньский фестиваль движения. Корты для игры в падл появится на площади в июле. Госдума рассмотрит назначение нового уполномоченного по правам человека в четверг. Как напоминает «Коммерсант», в Думу внесены 3 кандидатуры на эту должность. Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, фракция ЛДПР Ивана Сухарева, а фракция «Справедливая Россия» предложила кандидатуру Яны Лантратовой. Татьяна Москалькова перестала быть омбудсменом 22 апреля этого года. На этом посту она проработала 2 5-летних срока подряд. Почти 30% опрошенных россиян накопили к отпуску меньше, чем планировали. Еще треть респондентов признались, что вообще не откладывают деньги на поездки. Данные исследования публикует газета.ру. Из числа тех, кто готовится к отпуску заранее, 30% начинают откладывать деньги примерно за полгода до поездки. 27% необходимо больше 7 месяцев, а 12% достаточно от 1 до 4 недель, чтобы сформировать отпускной бюджет. Отказываться приходится от крупных покупок. Также россияне чаще готовят дома, не ходят в кафе и рестораны, а каждый 5-й отказывается ради отпуска от сервисов доставки. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
2: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
6: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра, 14 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 21-23 градуса.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас абсолютный лидер музыкального направления «Нью Диско» на этой планете на сегодня. Наш старый знакомец, усач-танцевач Purple Disco Machine с новой темой «Do

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: голосование Дмитриенко, песня «Ртуть», считаешь Авалан Рокстон «Вертиго» на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем из нашей студии в центре города. Хорошо, что мы вместе, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор», а минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. Сейчас представлю вам участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала приглашаю вас уделить внимание нашему сайту pilotfm.ru. Здесь, в числе прочих аттракционов, стартовал фотоконкурс «А это мой багажник». Его мы организовали вместе с официальным дилерским центром Lucky Motors Havel City. Да, до 22 мая присылайте нам фотографии, где есть вы и багажник вашего автомобиля. 22 мая в прямом эфире мы выберем 5 победителей, которые получат подарки от официального дилерского центра Lucky Motors Havel City. Все подробности на нашем сайте pilotfm.ru. Друзья, вступайте в игру. Желаем удачи. В нашем эфире далее для вас Джастин Тимберлейк. Очень скоро. Дальше «Медуза» и Хенри Камамиль, Оффенбах, Але Фарбен, Ассент, кое-кто еще интересный. Полетели.
1: Реклама. Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.

0: Кемеровская, 22, 228, 2111. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
1: Не стыдно?
2: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
3: Человек, купающийся.
4: Ух.
3: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
4: Ух.
3: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
4: Хорошо.
3: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
9: свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от «Джейку».
14: Совершенно новый, долгожданный JQ J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском.
15: Все цвета и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
13: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
14: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380-8686.
16: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
17: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
6: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
7: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7 343 372 77 77.
11: Продолжите фразу. Три десятки – это...
12: Такси. Я на работу езжу.
13: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
14: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
15: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
18: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
19: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
20: Застройщик ОСЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
22: Завтрак от 259 рублей.
23: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
24: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
25: Весна.
26: Встречи с друзьями.
25: Отдых и путешествия.
26: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
25: Премиальный имплант Штрауман с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
26: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
27: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
28: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7 343 288 57 78.
29: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. УГРН 116-965-802-70-65.
30: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером
0: вечером прогулки у воды.
1: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
28: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
29: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».
3: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
4: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Аналитики узнали, сколько россияне тратят на ненужные покупки, такие спонтанные, импульсивные. И в среднем
4: много.
3: У россиян
4: ответ, много.
3: Ну как, 11,5 тысяч примерно. Вот так вот. Это в месяц.
4: А перечень ненужных покупок есть?
3: Вот, перечня нет, но при этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах чаще всего, да, они прям уже считают своей вредной привычкой.
4: Да.
3: И чаще всего о таких слабостях говорят.
4: Женщины.
3: Зумеры.
4: А, зумеры?
3: Зумер-женщины.
2: Ничего себе.
4: Ну, потому что еще открывают соцсети, видят, о, какую-то новую штучку прорекламировали.
3: Мне тоже это надо.
2: Я вообще смотрю на их траты и думаю, так я еще ничего.
3: Ты-то еще ничего.
2: Я еще ничего трачу-то, так, по минимуму.
3: Захотел что-то купить? Пойди погуляй. Mm-hmm. Вот ученые говорят, что прогулки – это бесплатное лекарство от всего.
2: У нас куда ни пойди, везде торговый центр. Идешь себе, тут пожрать купить. Там, а еще если не один идешь, это 100% трата, затраты.
3: Потом пришли куда-то, сели,
2: да.
3: Тут купили.
2: Сплошное выгорание, еще что-то. Лучше сон, спишь, ничего не тратишь, ничего не жрешь, ни с кем не общаешься.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Алло, кто это?
3: Это ты, из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы. Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч, и с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка – все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая, воскресенье в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
13: Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан. Большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
17: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
19: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
18: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
20: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM, радиопилот. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит Газета.ру. Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом, напоминает «Новый день». Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска за дрочливый турникет. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов техника на выходе из станции решила внезапно закрыться. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч. В компенсацию включили расходы на лечение, компенсацию морального вреда, а также утраченный заработок за время больничного. Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,79, евро 87,38.
4: Информация на правах рекламы. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
5: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
4: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
6: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.com.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 14 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью плюс 9-11, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: Пилот FM.
5: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
6: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
10: Покупайте новый «Эксид» в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид-центр Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
12: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке «Эксид» в X 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте «Совкомбанк.ру» в разделе «Автокредиты».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии после 16.00. Встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радиопилот». Хорошего вам вечера, среды и ды-ды-ды в хорошей компании. На прощание от меня ловите диско-топовый трек от Groove Dude, чем называется «Love Sensation». Всем спасибо, услышимся завтра, а может послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама. За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем плывущим по дорогам столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 3 минуты, а с вами на 104,4.
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: Если, ребята, вы хотите побывать в нашей студии, знайте, что для этого не обязательно прямо брать и ехать сюда. Можно же просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Тем временем один наш местный парнишка на днях очень круто потусил, прямо с размахом, настолько, что на работу не вышел на следующий день. И дело не в похмелье. После ночной вечеринки парень очнулся в вагоне с углем, который ехал в Тюмень. Начало классическое, отдыхал в баре, перебрал в какой-то момент глубокий провал в памяти, и вот он уже чумазый, проснувшийся в 6 утра под стук колес, записывает видеосообщение другу. Короче, Саня, я, походу, не выйду на работу.
0: Да, я видел кружок тоже этот, видел, самый. Да. Ну, вообще, получается, зажег до угля.
2: Вообще нормально.
0: Прогорел полностью.
2: С одной стороны, конечно, дичь, с другой стороны, я, в общем, могу его понять, потому что тоже на таких достаточно бодрых настроениях, когда мы молодые были там с ребятами, мы в Питер умотали тоже в состоянии не самого адеквата, в общем-то.
3: Не в вагоне с углем,
2: мы прям, ну потому что нас тоже что-то переключило, время вечера, мы такие, никогда не были в Питере, и мы тупо приехали на вокзал, увидели там билеты, что есть возможность через 2 часа уехать, и мы уехали.
3: А как весело люди живут, у меня никогда такого не было.
0: Мне что понравилось, что как бы из-за того, что он был в вагоне с углем, он весь чувазенький, у него очень активная мимика, мне кажется.
2: А знаете, кстати, что раскрывается?
0: Напомнил мне из «Мы Миллера» персонажа.
2: Да, есть такое. А вообще, в этой истории, на самом деле, немножко раскрывается работа полиции, которую так себе там ведут, потому что он в этих кружках, он идет и такой, что-то, вот говоришь, типа, вот полицейские что-то ходят, а я думаю, почему вы его не остановили?
3: Смотри, на самом деле, добрался ли он домой сейчас неизвестно, но видео привлекло в конце концов внимание полиции, и теперь вот его ищут. Тогда его не взяли, а сейчас ищут за нарушение правил поведения на ЖД.
2: А он же у нас наш местный.
3: Он наш.
2: Братишка, если ты нас слышишь, у нас там впереди конкурсы будут, дозвонись, просто Мы ничего никому не расскажем, где ты, кто ты. Просто хочется узнать историю из первых уст. И если кто-то попытается обмануть, знаете, я пересмотрел видос с его кружками, 5 раз я по голосу пойму, что это не он.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах столицы Урала. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе уже 6 баллов. Стоит Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и также от Мира до Карла Липнихта. Сложности с движением на Блюхера от Мира до Шевской. Много машин на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. Сама Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до Егоршинского подхода. Плотновато на Московской от Хомякова до Куйбышева. И 2 пробки на Космонавтов. От Индустрии до Бакинских комиссаров и от Мельковского переулка до улицы Фронтовых бригад.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» вас ожидает рубрика «Игротека».
4: Реклама.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. +116 265 802 70 65.
6: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину. Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский! Так рядом же! Поехали!
6: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
10: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
11: ИП «Нортон Лышла Романовна».
10: Угарина по 3. 925-80-017-95-74.
1: Гремишка к лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг.

0: автодом.рф.
1: Сыночек. Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
2: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
3: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
4: А на горках!
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
5: Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
6: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
7: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий.
10: В CS Motors на проспекте Космонавтов 3.
9: Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: О чем думаешь? Как удобно устроиться в кресле на даче и никуда не спешить?
13: А я думаю, что для такого настроения все уже есть в гипермаркете Сималенд. Кресла, пледы и те самые мелочи для уюта. Поехали!
14: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
15: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
16: Это тебе не спортзал, нельзя.
17: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
18: Моя квартира, мои правила.
19: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Уникум через обед.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16:45, а с вами на 104.10 «Навигатор».
1: И напоминаем, что радиопилот и строительная компания «Спартакс» разыгрывают уикенд в столице. На сей раз победитель отправится в Тбилиси на выходные. Это ж какая красота! До 28 мая можно принять участие. Для этого надо подписаться на нашу группу ВКонтакте, сделать репост розыгрыша себе на стену и отметить в комментариях одного друга, с которым хотите поехать. Что важно, участник должен иметь действующий загранпаспорт, ну тут понятно, иначе вы никак призом своим не воспользуетесь. Также один участник — это один комментарий, спам вам не поможет никак, только помешает нам. И ваша страница должна быть открытой и не состоять из одних рекламных репостов. 29 мая мы в прямом эфире при помощи рандомайзера определим победителя, который получит поездку на двоих в Тбилиси на выходные. Партнер проекта — строительная компания «Спартакс». ИП Сергеева Елена Игоревна.
2: Немного о том, почему сюжет «Ведьмака» происходит не в России. Итак, история о Геральте в Иркутске. Парень принимал участие в тематической средневековой вечеринке, там отыгрывались боевые сцены в стиле фэнтези-саги о Ведьмаке. Мероприятие закончилось, чувак пошел домой прямо в образе Геральта, за спиной два меча у него торчат, и по пути встретил местного жителя, который решил, что называется, спросить за шмот. И началась ссора, охотник на чудовищ стукнул оппонента макетом меча по голове, обошлось без тяжелых последствий, но меч все равно нормально к нему как бы приложился, легкая травма головы была успешно получена, до больницы сам дошел. Полиция в итоге оба меча у парня забрала, дело квалифицировали как причинение вреда здоровью.
1: Слушайте, ну это звучит как какое-то дополнение к «Ведьмаку».
0: Новый эпизод.
1: Я прямо вижу, да, что
0: «Ведьмак в СИЗО».
1: Идет по улице с двумя мечами, выходит этот чувачок и такой: «Э, мутант, а чего у тебя еще два?»
0: А потом камера отдаляется, а это две, получается, вот решетину он держит в тюрьме уже.
1: Геральт вот этот, он еще не может сразу ответить, потому что он стоит, и там нужно выбрать из трех вариантов диалогового окна вот это вот, что ты скажешь. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.4 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радиопилот».
5: Добрый день. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом. Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов турникет на выходе из станции внезапно закрылся. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч рублей. В компенсацию включены расходы на лечение, компенсация морального вреда и утраченный заработок из-за больничного. В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Тверитина от Степана Разина до Чапаева. Работы начнутся уже в июне, продлятся все лето. Там поменяют асфальт, сделают сквозное движение, сейчас там тупик. Установят светильники, живые изгороди и клумбы, рассказали в мэрии. Лето на площади стартует в центре Екатеринбурга уже 23 мая. К этому дню на площади 5-го года смонтируют настилы, установят клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также появится архитектурная подсветка с разными сценариями, сообщает «Новый день». Курс доллара на Межбанке опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года. В ходе торгов он опускался до 72 рублей 98 копеек. Одновременно евро проседал почти на 1.5% до 85 рублей 45 копеек. Последний раз показатель опускался ниже 86 рублей 5 июня 2023 года, сообщает газета «Коммерсант». Официальный курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 73,79 евро, 87,38.
6: Информация на правах рекламы.
7: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.havail.ru».
8: О чем не скажут пчеловоды на «Радиопилот» прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге, если верить прогнозам, будет сильно приятнее. Во-первых, как минимум не обещают дождя, хотя небо ожидается пасмурное. На термометре утром плюс 11, днем плюс 22, вечером плюс 20. Подует слабый юго-восточный ветер 2-3 метра в секунду.
10: Ну вот и настал тот период, когда зачем вы отключили отопление? Мне вот сегодня ночью было холодно.
11: Может быть, завтра будет теплее тебе. Я вот сегодня на ночь закрывал балкон, потому что припомнил вот этот факт о том, что будет пик похолодания, такой, точно. И прям почувствовал его, если бы открыл, я бы был на этом самом пике уже.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
0: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Пора-пора, мода-мода-мода.
15: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в «Ямото». Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
16: Кредитор АО «ОТП Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП «Богатырев АВ». УГРН 304-667-404-800-092.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто выбирает в попутчики радиопилот. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: Если вы хотите к нам заглянуть, никто не смеет вас останавливать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: А в Подмосковье тенденция наблюдается интересное. В качестве жилья начали сдавать балконы и лоджии.
0: Лето.
3: Да, ну, лето, конечно. Так, например, вот один арендодатель разместил объявление о сдаче лоджии, которую позиционируют как полноценное жилое помещение. В месяц нужно заплатить 13 тысяч рублей. Год, говорит, комиссии нет. Застекленное на теплое время суток, неотапливаемое, соответственно. Из бонусов освещения, розетки, некоторая мебель. Из нюансов нужен свой матрас, а по соседству будут жить двое мужчин. Вот. И при этом юристы говорят, что вообще-то есть вопросики, потому что балкон все-таки является вспомогательным, да, не основным пространством, и для признания договора действительным объект должен быть изолирован, как минимум.
0: Была как-то история, что в Москве сдавали квартирку, наверное, метр на метр, но там был прикол, что внизу был люк прямо в метро. Типа шаговая доступность.
2: Я вот просто думаю, какие должны быть критерии. Типа вот сейчас часто же, когда сдают квартиры, вот эти объявления есть там, типа, только русские, только без животных, только семьям.
0: Только загоревшие.
2: А здесь, да, здесь должно быть что-нибудь типа «сдаем только лыжам, только ненужной коляске». Вот что-то такое.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Плотники на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и также от Мира до Мамино-Сибиряка подставят Блюхера от Мира до Шевской. На Космонавтов не едется, а по крайней мере челюскинцев до Машиностроителей. У Учителей, а также Турбинная все еще стоят от Вилонова до проспекта Космонавтов. Затруднен проезд по Восточной от Первомайской до Декабристов. И затор на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получит. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Далее вас ожидает рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-7065.
7: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
9: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
10: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
11: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
10: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
12: Я в Сочи! Погода супер!
13: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
14: Подробности на motivtelecom.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
3: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Реклама на радио.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33. Телефон 328-400. Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17:27. А с вами на 104.10 вечерний навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Число.
2: Для того, чтобы в нем принять участие, желательно непосредственно, набирайте 237-104.
0: А что, думаешь, будут перекупы?
2: Да, сейчас начнется.
0: Снять, потом снова перезванивать.
3: Так это когда дети звонят, и потом родителям трубку дают, это вот это?
0: Есть такая схема, причем рабочая, как показывает практика. Один человек дозванится, другому передается.
2: Ну да, единственное, что, конечно, немножко минус, что, как правило, после таких приколов, когда человек уже начинает родителя разговаривать, он начинает типа с... Здравствуйте.
0: Да, как будто мы ему набрали. 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и что процесс не отвлекал от вождения. У нас для вас простенькое сегодня число, даже могу сразу сказать, 35. Алло, как зовут?
2: Добрый вечер.
0: Можно говорить? Как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
4: Татьяна.
0: Число 35 тебе о чем говорит?
4: Прекрасном возрасте.
2: Примерно столько же, сколько имя Ибрагим говорит. Плюс-минус.
0: А где ты работаешь, Татьяна? Расскажи нам, чем занимаешься.
4: Ой, не хочу.
2: А что ты не хочешь?
0: Ты сейчас на работе, что ли? Стесняешься? Коллеги узнают, где ты работаешь.
4: Так вот, нет.
0: Нет?
4: Наоборот, не на работе.
0: А что стесняться тогда?
3: Ну, в конце концов.
0: Ты можешь сказать просто сферу деятельности, не говорить название организации, перечислять всех коллег.
4: Из образования.
0: А ты какие-то программы разрабатываешь образовательные или что делаешь?
4: Я реализую программы.
0: О, это сложнее, чем придумывать. Получается реализовать что-нибудь. Или нет?
4: Мне кажется, сложнее сейчас... Сейчас ИИ помогает.
0: А, да, он пусть и реализует.
2: Помогает ли или мешает?
0: Да, скорее позволяет расслабиться, а потом схватиться за голову, когда придется, собственно, все это в кучу собирать и представлять.
2: Ну да, это по классике, мы такие, да, это проблема, которая будет актуальна лет через 20, пока ничего не меняем.
0: Итак, Татьяна, у нас для тебя число 35 и три варианта.

0: того, что это число может значить. Один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, и тогда подарочек будет твоим. Итак, 35.
1: Возможно, это возраст. Прекрасный, как ты сказала, комика Алексея Щербакова. Может быть, это рекордное число воздушных шаров, лопнутых каблуком за минуту. Либо столько страниц кода потребовалось, чтобы человек спустился на поверхность Луны.
0: Как ты думаешь, что из этого действительно 35?
2: Она думала, что для этого нужна была ракета.
0: Ну, сначала пришлось посчитать, чтобы она долетела.
1: Итак.
3: Интересно, пусть первый вариант.
0: Первый — это возраст комика Алексея Щербакова, ты имеешь в виду, да?
3: Ну, я что-то про возраст решила.
0: Ну да, раз уж стойность. Конечно, знак. Но, к сожалению, знак минуса, потому что ответ... Ой, неправильный вот. Ну не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Так приятнее, когда подлетаешь выше, а потом аккуратно пару
4: дней. Проиграл!
0: 237-104. Кто готов дать верный ответ? Действительно.
5: Да, смотрите, у нас даже проигрывать, вон как бодро. Добрый вечер.
1: Всем рекомендую.
0: Алло.
6: Добрый.
0: Как зовут тебя?
6: Александр.
0: Александр, ты тоже стесняешься говорить о своей работе?
6: Да нет, не стесняюсь, в банке работаю.
0: А нет, отлично, сейчас тоже...
5: Я думаю, постеснялся бы. Это шутка.
0: Скажи нам, Александр, ты слушал конкурс, готов дать ответ или все надо сначала повторять?
6: Нет, я слушал конкурс, ответ дать не готов, угадать готов попробовать.
0: Давай. Какой вариант считаешь верным?
6: Давай склонимся к коду.
0: Страниц кода столько, 35 страниц, чтобы человек на поверхность Луны спустился. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но правда страниц-то было 1751.
1: Намного
0: больше,
1: да.
0: 237-104, осталось только забрать подарок. Алло.
1: Привет.
5: Добрый вечер.
0: Как зовут?
7: Да, привет всем, здрасте. Меня зовут Василий.
0: Василий. Ну и какой же ответ остался правильным?
1: Порадуй нас.
7: Остался правильным ответ. Количество шаров, лопнутых каблуком за минуту.
1: Ах ты, да красавчик какой!
0: Да, все запомнил, зафиксировал, молодец. Как девочку-то звали, напомни нам, которая рекорд поставила. Эх, ну ладно, ей 12 лет, она из Пакистана. Вот, кстати, выясняли недавно, как ее зовут.
1: Да, Фатима, сейчас скажу, Назим.
0: Да, достаточно и Фатимы, мне кажется. В общем, Василий, мы тебя поздравляем с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как ты сможешь добрать его себе. Возраст Щербакова, кстати, 37. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
7: Офигенно!
0: Навигатор!
8: Информация на правах рекламы.
9: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», придется постоять на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода и от Мира до Максима Горького. Сложности на Восточной, от Советской до Ткачей. На Блюхера не едется, от Мира до Шевской. Подставит проспект Ленина, от Тимирязева до улицы Хохрякова. На Космонавтов все еще плотновато, от Челюскинцев до улицы Электриков, и почти не двигается ЕКАТа 19-го километра до улицы Высоцкого. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ку-ку! В автоцентре «Восток» новинка от Джейку!
4: Совершенно новый, долгожданный Джейку J6 уже ждет вас в автоцентре «Восток» в Березовском. Все цветы и комплектации в наличии. Выгода до 450 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
3: Условия кукнуться можно. И цена всего 2 ляма с хвостиком.
4: Автоцентр «Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 380

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
11: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Строим новое!
17: Ремонтируем любимое!
16: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
18: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
19: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
20: Ну как?
21: Шедевр.
20: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
21: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
20: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
21: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
23: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
24: Алло, кто это?
25: Это ты, из будущего.
24: Круто. И где мы сейчас?
25: Где-где? Там, где купили апартаменты.
24: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
25: Еще бы. Сам скоро оценишь.
26: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: tipo.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 17 часов и 47 минут, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
2: И хотелось бы обратить внимание наших слушателей. Сейчас на сайте Пилот FM в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике Андрее Уварове. Ему в мае 2022 года поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена, и лечения в России, к сожалению, нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». И Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, поскольку это заболевание прогрессирующее, поддерживающая терапия вопроса не решает. И вот у него есть только один шанс, это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. И стоит оно 247 миллионов рублей. Абсолютно неподъемная сумма, которую мама Андрея не сможет заработать при всем желании. И вот только с нашей помощью общей мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» на нашем сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария». Заходите и ознакомьтесь.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы по решению иностранных судов без участия России или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел уже второе и третье чтение. Следователи проводят проверку по факту падения 4-летнего ребенка с 15-го этажа высотки на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Ребенок в реанимации, его прооперировали, состояние стабильное. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. Во время летних каникул школьников важно не перегрузить отдыхом. Следует выбрать разумный объем развивающих занятий, отдыхать всей семьей и помнить о режиме сна, говорят специалисты. Важно оставлять время для чтения и настольных игр. Каникулы в большинстве российских школ начнутся через неделю. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в Департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Доллар 73,79, евро 87,38.
5: Информация на правах рекламы.
6: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
7: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
8: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент.
9: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Город Екатеринбург. Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: В четверг на этой неделе уже будет сильно теплее, чем сегодня. Температура в течение дня от 11 до 22 градусов выше 0. Ожидается слабый юго-восточный ветер. Его скорость 2-3 метра в секунду. Будет пасмурно, но никакого дождя не предвидится.
11: Давайте зафиксируем. Не предвидится никакого дождя. Потому что обычно, когда пасмурно, он всегда появляется.
12: Он предслышится, предчувствуется, предмокнется, но не предвидится.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
16: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
17: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
3: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей.
17: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
18: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто разделяет дорогу домой вместе с Радио Пилот. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО ОК «Баден Групп».
3: Если вы хотите поподглядывать, ну, знаете, мы не прочь вам разрешить. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: А тут недавно совсем для яблочного смартфона вышел чехол с живым мхом внутри.
3: Угу.
4: Сам чехол из прозрачной смолы, внутри мини-террариум с замкнутым жизненным циклом. Угу. Там грунт, настоящий мох и небольшие побеги растений, так что выглядит это прям не скучно. И главная особенность — это автономная система циркуляции влаги, что вот растения и почва выделяют влагу, она испаряется, конденсатом потом оседает и возвращается обратно в субстрат. И свет проходит еще через вот эту прозрачную смолу.
5: Ну, если свет появляется вообще в этой жизни.
4: Это да, действительно. В общем, грунт внутри стабилизирован, поэтому содержимое не рассыпается даже при наклонах, то есть можно спокойно вот им пользоваться, ни за что не переживать.
5: Ну, это, конечно, лучше, чем ручки, которые в Японии производят с живыми этими паразитами,
4: паразитами внутри,
5: аскорид. Поприятнее, наверное, держать в руке, но тем не менее.
3: А намного ли лучше, потому что, насколько мне известно, вообще вот эти мховые всякие покрытия — это отличное местечко для разведения плесени всякого вида побочной.
5: Ну, видишь, она закрытая, то есть плесень будет внутри, ты будешь на нее смотреть, она будет смотреть на тебя, у вас будет контакт.
4: Искробуря, да.
5: Ты будешь пытаться просунуть хлеб.
4: Она укусит тебя потом.
5: Возможно, вы какую-то сложную взаимосвязь друг с другом созвонщики устроите.
3: Я давно чувствовал, что если с кем она умнее будет, то это с какой-нибудь плесенью.
5: Да, возможно, даже с черной.
3: Потому что я не смотрю на мир через такую линзу. Я не расист.
5: Пару слов о том, что творится на дорогах. 8 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе. Стоит восточно от Советской до улицы Ткачей. На Малышева не едется от Гагарина до Егоршинского подхода и от Комсомольской до Максима Горького. Все еще сложно на Блюхера от Шадринского переулка до Шевской. Проспект Ленина не радует от Тимирязева до Хохрякова. Затор на Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. И все еще плотно на Икаде от 20-го километра до улицы Высоцкого.
4: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите, а еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Далее ожидайте, будем строить культурную программу в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-565-802-70-65.
8: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
10: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
11: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
12: Березовский, так рядом же, поехали!
11: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
13: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
14: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
15: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
14: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
17: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
2: Ну как?
18: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
18: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
18: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
19: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
20: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
22: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Друг, ну ты где?

0: скидки для своих в свой сервис. И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам. Новый мотосалон GSB Moto. Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: спонсор рубрики «Афиша» – застройщик компания «Практика». Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 15 минут, а с вами навигатор, готовый в этом вопросе помочь. Поговорим о предстоящих мероприятиях столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно в театр сходить. Спектакль «Кушать подано» покажут в 7 вечера в театре Тургенев на Тургенева 1. Это динамичная комедия о супругах и их любовниках, но в какой-то момент любовников становится так много, что уже сами герои перестают понимать, кто чей. Билеты от 1000 рублей, 16+. Либо попозже в этот же день в 20:00 посмеяться уже можно в стендап-баре на Радищева 31. Там в это время начнется шоу «Больно смотреть», где вы вместе с комиками будете смотреть стыдные, странные российские сериалы.

0: Алые комики все это дело будут комментировать, а вы попытаетесь остаться в здравом уме. В общем, это просто как реакцию посмотреть, только офлайн. Приходите, тем более, что билеты 200 рублей всего стоят, 18+. В пятницу 15 мая, но еще и в субботу, если вам так удобнее, сходите в Свердловскую филармонию на Карла Либкнехта 38А. Там в 7 вечера начнется концерт классика рока. Вы услышите лучшие российские и зарубежные рок-хиты в классических аранжировках. Исполнит для вас программу Уральский молодежный симфонический оркестр. Билеты от 1500 рублей, возрастных ограничений нет. В субботу, 16 мая, можно сходить на концерт рэпера Bumble Bizzy. Он начнется в 19:00 в клубе «Фабрика» по адресу переулок Центральный, рынок 6.
1: Bumble Bizzy?
0: Bumble Bizzy. 13. Рэпер был известен вообще быстрым речитативом своим. Это первый за 6 лет большой сольный концерт, где два его проекта, вот один Bumble Bizzy, а другой — это «Кровь из носа». Эти проекты объединятся. И вы услышите и главные хиты, и некоторый новый материал.
2: Ладно, я на самом деле хотел проверить, думаю, а не тем ли это вызвано, что среди рэперов ник Бамблби уже был занят, но вроде нет.
0: Билет стоит 2500 рублей, 16+. А еще в этот же день, но поздно вечером, в 23:30 в клубе «Свобода» на Черкасской 12 можно оторваться на вечеринке электронной музыки в гостях у бабушки с диджей Баб Тома. Обещают спецменю, морской бой, тематическую атмосферу, типа ковер на стене, накрытый телевизор, вот это вот все. Ну и, конечно, мощный саундтрек вечером. Билеты от 400 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом. А в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
3: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Quest. Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18:20, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
1: Если у вас есть знания для проверки, набирайте 237-104. Тем более, что тут, знаете, не нужно прям заучивать. Если вы давно живете в Екатеринбурге, очень много из этого оно подсознательно уже куда-то там впиталось.
2: Память предков, да, какая-то все равно активируется, даже если предки
3: особенно
2: не отсюда.
3: Особенно в третьем вопросе.
2: Все равно, ну, третий вопрос — это отдельная история.
3: Ну, самое-то главное — находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе так и не получится, может, доиграть.
2: Ну, и в настроении на диалог еще, да, нужно быть. Было
1: хотелось
2: бы, славно.
1: Бы. Это было бы приятно, потому что, знаете, нам вообще-то прикольно с вами общаться, товарищи слушатели.
2: Вы нам нравитесь, вы знали?
3: Интересно, кто сейчас наберет, парень или девушка после этого. Любопытно просто. Мне кажется, диапазон...
2: Сужается?
3: Ну, конечно, всегда.
1: Да нет, с возрастом наоборот.
3: Вопрос о том, кто больше слушает радиодиджеев, это девушки или парни?
1: Не, ну я знаю, что меня это, конечно, девчонки.
2: Ну, конечно.
3: Стопудово,
1: да. Алло. Ведь меня слышат и не знают, что я стрёмный. Добрый вечер.
3: Как зовут?
4: Привет, ребят.
3: Представься, пожалуйста.
4: Меня Дима зовут.
3: Дима, ты где работаешь? Чем занимаешься? Расскажи нам.
4: В банковской сфере работаю.
3: А что там делаешь ты конкретно?
4: Кредитование юрлиц.
3: Ох ты, серьезное дело. Сегодня кого-нибудь кредитовал?
4: Нет, сегодня нет, завтра буду.
1: Ну, в этой сфере как будто с юриками поменьше мороки, чем
2: попроще,
1: с физлицами.
2: Ага.
1: Да. Юридическое лицо не может просто загаситься.
3: А ты начинал с физиков или сразу прям на юриков улетел?
4: Я начинал с физиков.
3: Мне кажется,
4: это было давно.
3: Давно.
1: И страшно.
2: Плохо, да?
3: И до сих пор иногда просыпаюсь ночью в поту. Эти физические лица вижу.
2: Все в лицах.
3: У нас для тебя имеется 3 вопроса о Екатеринбурге. На каждый из них 3 варианта ответа. Выбираешь все 3 правильно, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
2: Итак, улицу с каким названием можно встретить в шинном микрорайоне? Доходную, походную или хороводную?
4: Походную.
3: Это правильный ответ. Действительно, так и есть. Приходит Елизаветинское шоссе.
1: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, в каком районе города у нас находится улица Кишиневская? Эльмаш, Старая Сортировка или Юго-Запад?
3: Тоже посерьезнее вопросик. Кишиневская, что-то помнишь? Не очень. Но хорошо ли тебе знакомы все эти 3 района, допустим?
1: Эльмаш, Старая Сортировка, Юго-Запад.
4: Только Юго-Запад.
3: Только Юго-Запад знаком. Ну тогда выбираешь, наверное, из Старой Сортировки или Маша, если так не помнишь такую.
2: Ну, логично, как будто, да.
1: Я не знаю, насколько это будет подсказкой. Мне в юные годы постоянно говорили, что типа те пацаны с Кишиневской приедут, разнесут голову.
2: Как будто для обоих районов подходит.
4: Ну пусть будет Эльмаш.
3: Это Эльмаш. Это твой окончательный ответ?
4: Да.
3: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. К сожалению, это не Эльмаш.
2: Со Старой Сортировки за Андреем выехать, да, собираться?
3: 237-104. Кто готов дать верный ответ?
1: Мне угрожали
3: Алло.
1: Вечно пацаками с Кишиневской и с Росточной. Доброго вечера.
3: Алло.
5: Добрый вечер.
3: Как зовут тебя?
5: Никита.
3: Никита, так стоит повторить вопрос или готов дать ответ? Кишиневской.
5: Конечно. Конечно, готов. Старая Сортировка.
3: Это правильно. Идет параллель на улице Росточной.
1: Ты вот еще скажешь, кстати, оттуда, Дашкин, разнесу тебе кабину.
3: А названа в честь столицы Молдовы. А вот в третьем вопросе мы поговорим о микрорайоне Палкино, а именно про Сосвинскую улицу, соединяющую Монетные и Кузнечные переулки. И вот как ты считаешь, в честь кого или чего Сосвинская улица получила такое название? Первый вариант — в честь уральской революционерки Зои Александровны Сосвинской. Либо второй вариант — в честь одноименного поселка. Либо третий вариант — в честь название тюркской народности Сосвин.
5: Второй вариант.
3: Одноименный поселок. Помнишь такой?
5: Да.
3: Ну хорошо, принимаем твой вариант ответа. Рыба налим, подарок дадим. Действительно! Этот большой поселок городского типа Свердловской области. Он к северо-востоку от Екатеринбурга и Нижнего Тагила расположен. Поздравляем тебя с успехом, Никита. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
3: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 000, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Человек купающийся.
6: Ух.
5: В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство.
6: Ух.
5: Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы.
6: Хорошо.
5: Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
11: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
12: ИП Нортон Лышла Романовна.
13: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
14: Весна.
15: Встречи с друзьями.
14: Отдых и путешествия.
15: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
14: Премиальный имплант Штраума с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500 тысяч.
15: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
16: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
18: Джек-Гроб.
19: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 790 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
20: Акции до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
21: Доча, включи голосовые прослушать.
22: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
21: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
23: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
24: А на горках!
23: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
25: О, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
26: О чем думаешь? Где палатку для похода найти?
27: А я думаю, что искать долго не придется. В гипермаркете Симоленд уже собрали все для похода. Поехали?
28: Выгодные предложения действуют с 15 апреля по 31 мая 2026 года.
29: На

0: пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 32 минуты на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джейку» и «Лада». По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 8 баллов стоит Малышева от Мира до Репина и от Восточной до Егоршинского подхода. Сложности на Восточной от Первомайской до Ткачей. Не едется по проспекту Ленина, Тимирязева до Хохрякова и Плотники на Блюхера от Мира до Шевской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
4: Купиамода. Просто набери 380-8686.
5: Автоцентр «Восток». «Амода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовская кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
6: Акция до конца мая 2026 года.

0: Phonotype. Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобиле. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
3: Здравствуйте, да? Александр беспокоит.
2: Слушаю, Саша.
3: Подскажите, пожалуйста, интересует машина Amber Auto A5 электрокар.
2: Угу.
3: Я его хотел найти здесь. Я так понял, он калининградский завод выпуска, но он почему-то активно продается только в Краснодарском крае.
2: А потому что в большинстве случаев подобного рода электрички имеют относительно небольшой запас хода, и в южных регионах они действительно востребованы. Плюс там же еще зависит от представительства. Так же, как вот я, например, с электричками и таксистами на электричках чаще сталкиваюсь исключительно в южных регионах. Спрашиваю, а что и как? Они говорят, мы довольны, но как только температура падает, по зиме, особенно там в более северных регионах, это уже не так актуально. Пробеги должны быть большими. Люди хотят, чтобы машина постоянно работала, а для этого должен быть большой запас хода. Спросил по поводу надежности. Тоже вот встречал, разговаривал. Мне сказали, ну вот там сколько, 30 тысяч человек проехал на машине. Вроде нормально все. Единственное, я, наверное, пока как основной автомобиль бы, ну, конечно, себе не брал. Тем более для работы, например. Это чисто вот такая вспомогалка, да, либо на короткие поездки, одна из двух машин в семье. Вариант рабочий. Пока единственное меня вот останавливает от покупки электрички, инфраструктуры и температурный режим. Алло.
4: Александр, подскажи, вот по поводу Cadillac SRX второго поколения, что можешь сказать? Вообще стоит, не стоит, а то что-то они их, ну, недорого продают.
2: Как бы недорого, но он прожорливый, ну, мощный, там, налоги другие. В целом-то машина интересная получилась. Он такой, он очень собранный в плане именно управления, компактный достаточно, шустрый, что еще могу сказать, со своими приколами. Я считаю, что это достаточно удачная версия. Старые SRX мы тоже тестировали, когда они только-только появились у дилеров. И там тоже был свой прикол и свое достоинство. Он не потерял и в харизме за эти годы, знаешь ли.
4: Ну, я с точки зрения, так скажем, потери денег на ремонтах и так далее.
2: Ну, скажем так, ломаться будет все. На SRX-ах есть тонкости и нюансы свои. У меня, например, у знакомых, когда была такая машина, две рейки они поменяли. Ну, я тебе могу сказать, что у меня товарищ и на Lexus GS тоже рейку поменял с коробкой. И тоже, знаешь, как бы не за 3 копейки. И тоже как-то оказалось, ломается у Lexus все. Но здесь хотя бы харизма плюс характер. Действительно, характер. Но я ожидал от этого автомобиля одного. Больше комфорта. Он не такой комфортный. Это не тот вальяжный американец, о котором многие мечтают. Нет. У него еще, знаешь, так жестковато отрабатывает подвеска. И ожидал больше акустического вот именно комфорта. То есть все равно ты покупаешь машину определенного уровня. Нет такого. Но зато харизма, характер и динамика, пожалуйста.
4: Ладно, понял, Саш, спасибо большое.
2: Тебе спасибо, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
9: Хотелось бы напомнить звонящим, что это был повтор рубрики «Встречка». Это надо утром звонить, если вы хотите Александру Морозову задать вопрос, потому что сейчас вы слушаете вечернее шоу «Навигатор».
10: Да, и хотелось бы еще напомнить, товарищи, что «Радиопилот» и официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити проводят фотоконкурс на тему «А это мой багажник» до 22 мая. Присылайте нам фотографии, где есть вы и, соответственно, ваш багажник. А 22 числа как раз-таки мы в прямом эфире «Навигатора» выберем 5 победителей. водителей, которые получат наборы автомобильных инструментов. Партнер проекта ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
11: Немножко о ругательствах. Вот есть популярный миф, что люди, которые активно ненормативную лексику используют, делают это, потому что, ну, вообще нет, не такой миф есть, да, что как раз-таки словарный запас у них скудный, вообще человечек необразованный. И, как вы можете понять, да, это не так. Как показало исследование речи, когда говорящий человек не может вспомнить конкретное слово, он скорее сделает паузу или использует какое-то слово-заменитель, но не будет заменять это ругательством. И вот психологи серию экспериментов, в общем, провели, в одном из которых студенты называли вслух за одну минуту как можно больше слов, начинающихся с буквы F, A и S, соответственно, английский. Затем перечисляли животных, наконец, уже табуированные слова, и результаты показали, что участники, которые много обычных слов напридумывали, да, они же также сгенерировали наибольшее количество ругательств. И таким образом вспомнить и употребить множество ругательств, да, способность это сделать, указывает как раз на сильную общую вербальную беглость, так называемую.
9: Ну, вот. Беглость вербальная, надо запомнить.
10: Да. Существует,
9: наверное... У вас убежала вербальность.
10: Что это у вас там в подмышке? Это вербальность?
9: Ну, в любом случае,
10: еще существует вот этот вот стереотип, с которым я очень часто вживую сталкиваюсь, он очень живой, что если ты используешь матершину в будничной речи, то ты дурачок и больше никак разговаривать не умеешь. А я такой думаю, ребята, я каждый день в качестве своей работы без мата стелю по 4 часа в день вот это вот все, но при этом за эфиром я вам скажу.
11: Хорошо, что вы не слышите нас, да.
10: Что происходит?
9: На самом деле, есть, конечно, люди, которые используют мат как какие-то связки, предлоги, потерянные.
10: Ну да, междометия.
9: Ну, да. Это сразу видно, потому что у них обычно это одно и то же слово. А он просто вот там типа пропуск, пропуск.
10: И в этой ситуации я думаю, да ладно, пусть матерится, потому что если он будет просто тупить в эти моменты, типа, как будто я лучше мат послушаю. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секрета. На фанатеке.
12: Продолжайте движение. Пилот FM.
13: Реклама.
14: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
16: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
15: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
17: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Месяц май. Скидку выбирай.
3: Супермай в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом.

0: И для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
3: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
2: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Не стыдно?
3: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412, ОГРН 114-667-924-80.

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. 18 аварий по вине пьяных водителей произошло на Среднем Урале. Статистику за период с января по март озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
4: В первом квартале 2026 года совершено 18 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 33 получили ранения. Если выделять отдельный Екатеринбург, в первом квартале уже совершено 9 таких дорожно-транспортных происшествий, где, к сожалению, уже 2 человека погибли и 17 получили ранения.
3: В прошлом году в Свердловской области по вине пьяных водителей погибли 90 человек, еще 306 пострадали. 23 мая в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади». Как сообщили в мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 5-го года мобильные конструкции. Это настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге изменят схему 3 маршрутов общественного транспорта, 2 автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу, его перенаправят до Вишневой. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома» и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Дискуссия о лимите на легионеров в российском футболе продолжится через год, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. А в сезоне 26-27 годов правила останутся прежними. Клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле по 8. Со следующего сезона размер заявки сократится до 12 легионеров, а на поле смогут выходить 7 из них. Доллар 73,79, евро 87,38.
5: Информация на правах рекламы.
6: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
7: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Нагорный».
8: Уже завтра, 14 мая, в Екатеринбурге снова начнет теплеть. Днем на термометре до плюс 22, утром плюс 11, вечером плюс 20. На небе пока пасмурно, но уже, если верить синоптикам, без дождя. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2-3 метра в секунду.
9: Ну, учитывая, сколько раз уже начинало теплеть, хотелось бы, чтобы закончило теплеть. А то вот все начинают и бросают на полпути.
0: Это просто прогрев.
9: Ты должен понимать, тебя готовят.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
13: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
15: Пора, пора.
2: деньги, мото.
5: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
14: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104.4 вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «УК Баден Групп».
2: И сегодня, 13 мая, на календарях отмечается Всемирный день техники для будущего.
0: Которая еще не готова,
2: да, но она вот-вот уже, да. Вот наш быстрый прогресс – это результат труда многих людей, в том числе инженеров, электротехников.
3: Конечно.
2: Да, прогресс, поздравляем.
3: Наш местами регресс, как мне кажется.
2: Но как без этого?
3: Ну, иногда, да, когда появляются, особенно, когда Эдик рассказывает что-нибудь в агрегаторе, я такой, по-моему, мы начали эволюционировать в обратную сторону, ребята.
0: Это тоже эволюция.
2: Да, само собой. Из профессиональных праздников отмечается Всемирный день футбольного тренера.
0: Поздравляем.
2: Есть сегодня именинник, день рождения застежки-липучки. Ее придумал швейцарский инженер 68 лет назад.
0: Причем, насмотревшись на вот эти лопушки,
2: Да, вдохновился.
3: Но, в общем и целом, я думаю, они так давно есть, и такое ощущение, как будто они меняются с тех пор. Мы что-нибудь сделаем уже, чтобы
0: здесь
3: они...
0: здесь бы что-то изобрести, чтобы они со временем так не закрачивались.
2: Да,
3: это так бесит вообще. А я еще... У меня бывает, когда я не хочу менять там одежду, обувь, которая вот с этими липучками, я сижу и зубной щеткой вот так чепушу, чтобы лучше сцепление в итоге
2: было. Это работает?
3: Ненадолго. Один раз ты застегнешься чуть получше.
0: До первой чистки зубов.
2: Из вкусных праздников сегодня, во-первых, Всемирный день коктейля, всякого разного, да, и Международный день хумуса. Как вы к хумусу относитесь?
3: Нормально.
0: Как к гороху.
2: Я прям полюбила просто хумус в какой-то момент, особенно вот этот с паприкой, вот эти всякие штуки.
3: Мне кажется, у хумуса есть прикол, его очень легко переесть. Он сначала кажется вообще нормальным, но когда ты уже половину вторую упаковки вот этой доедаешь, он становится горьким, жестко. То есть он прикольный, но по чуть-чуть.
2: Еще один праздник, который, наверное, тоже можно к вкусным отнести, день леденцов от кашля. Я их в какой-то момент, ну, в детстве, да, понятно, я их ела просто потому, что, ну, прикольно, вкусненько, там что-то и ментольчик.
3: Какое у нас разное детство, я тебе скажу.
2: Так.
3: Потому что я бы вот не стал прикалываться с мукалтина, потому что давали его там.
2: Не, ну, мукалтин, да, это особенная история, правда. Но я вот имею в виду другие, которые вот эти вот вкусненькие, сладенькие.
3: Как они назывались, которые знаменитые с ментолом?
2: Ну, доктор Мом был.
3: Нет, пилот, лито, ладно.
0: Летную карамель,
3: да,
0: что ли?
3: Да, потому что иногда еще ее давали, что, мол, типа от кашля жестко помогает.
0: Говорят, что типа, чтобы не тошнилось. Вот. Летная карамель сейчас. Да. Сейчас на орбиту выйдем.
3: А ты ее только засовываешь в рот эту анисовую фигню, такой...
2: Ну, еще отмечается день грозового гонга, вот этого вот здоровенного. Считается, что его мощные вибрации очищают, естественно, окружающее пространство от негативных энергий, от злых сущностей.
0: Предупреждаю, это первый раунд в Mortal Kombat.
2: Да, именно так.
3: А я, кстати, один раз стоял с подобным, когда в него ударили, и мне прям плохо стало в моменте. Мне кажется, что у меня...
0: На пути был.
3: У меня в вестибулярке немножечко вот начался какой-то Mortal Kombat в этот момент, потому что я прям такой, что-то меня подкрутило. Кружила я.
0: Это стал как вот персонаж.
3: Да, стоял, вот это кружился просто.
0: 3 секунды, пока не успели сделать фаталити. Ладно, всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах. 7 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе. Стоит Малышева от Карла Либкнехта до Егоршинского подхода и от Комсомольской до Репина. Сложности на Восточной от Советской до Декабристов. На Блюхера все еще не едет с Аршадинского переулка до Шевской и подставит проспект Ленина. От Восточной до Хохрякова много машин на улице 8 марта от Ельцина до Фурманова. И все еще плотно на ИКАДе от 20 километра до улицы Высоцкого.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Тогда приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
4: Реклама.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запылы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
6: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В Rich Family и на марк.
7: У Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110 547 605 1196.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
4: Смесители.
7: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
9: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
8: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
12: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум».

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити». Привет всем фанатам отечественной музыкальной продукции. В столице Урала 19 часов и 16 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
1: Участвовать в нем будет Яна, она работает домохозяйкой. Доброго тебе вечера.
2: Привет! Привет.
3: Добрый вечер.
4: Яна, а ты что, по громкой связи, что ли?
3: Нет.
4: А как-то плоховато тебе слышно.
1: А что у тебя... А кто у тебя в хозяйстве? И муж, и дети? Или только муж? Или только дети? Или что?
3: И муж, и дети.
4: О, как тяжело ты вздохнул. А сейчас...
2: Муж, и дети.
4: Они сейчас рядом. Смотрят виноватым.
3: Дочь рядом, да.
4: Ага. Ясно.
1: А как-то вот сейчас я просто лезу во всякие интернетные вот в последнее время споры, потому
2: хобби,
1: что,
2: да,
1: потому что я дурак, и мне почему-то не хочется хорошего в этой жизни, видимо. Тем не менее, очень частая проблема. Вот тебе помогает муж по быту в свободное время как-то или нет?
3: Ну, иногда помогает.
4: Иногда это сколько раз в неделю?
1: Месяц.
3: Раз в неделю это помогает.
2: Но это от его желания зависит или того, там, как
4: посуду
2: он устал,
4: протрет.
2: Не устал, да.
3: Ну, нет, по необходимости, наверное,
4: больше. Ага. По призыву. Скажем так. Ясно. А как ты относишься к творчеству Артура Пирожкова? Нравится он домохозяйкам или нет?
3: Артур Пирожков, наверное, нравится.
4: Наверное, нравится. Ну ладно, вот сейчас небольшой фрагментик из трека под названием «Делай все» от этого самого исполнителя. Мы для тебя прокрутим, правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот, и твоя задача отгадать, какое же именно слово мы спрятали. Справишься, тогда подарок будет твоим. Готова расчмокивать?
3: Нравится.
4: Ну ладно, полетели.
5: В руке рука, мы летим на... Обними меня покрепче вместе на века.
4: Стоит ли повторить задание текстом, Ян? Алло, ты с нами?
2: Яночка.
4: Подай признаки, пожалуйста, присутствия в эфире. Возможно, заблокировал микрофон Яна. Яна, раз. Яна, два. Яна, три выхожу.
1: Яна!
4: Ну что-то не получается у нас диалог-то наладить.
1: Пожалуйста.
4: Вот что бывает. Что делает Артур Пирожков с домохозяйками? 237-104. Алло.
2: Привет.
1: Добрый вечер.
4: Можно говорить.
6: Привет.
4: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста.
2: Яна, это ты?
4: Нет, вряд ли. А имя-то есть? Что-то как-то...
2: Вот, что-то со связью
4: не
2: происходит.
4: Не знаю, но первый раз-то люди говорят. Говорят отчетливо, а потом вдруг стесняются.
1: А мне начинает будиться зверь.
4: 237-104. Алло, алло.
2: Привет.
4: Может быть, третий раз будет удачным.
1: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
4: Как тебя зовут?
6: Валентин.
4: Валентин, ты слушал наше задание вообще?
6: Ну да, слушал, сидел.
4: Стоит повторить текстом или ты готов дать ответ, какое слово мы там закрыли-то?
6: В облака, да, вроде?
4: Нет, давай-ка текстиком
2: повторим.
4: Давай
2: текст послушаешь, да. В руке рука, мы летим на... Обними меня покрепче, вместе на века.
4: Короче, слово-то намного.
2: На куда?
6: На юга.
4: Это правильный ответ, действительно, так и есть.
5: На юга.
1: Задание, которое, мне кажется, может отгадать только носитель языка, потому что на юга это, по сути, очень странное вообще
2: слово. Это правда.
4: Поздравляем тебя с победой, Валентин. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как заберешь его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно.
4: 3-4.
6: Офигенно.
0: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОСЭ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
4: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая. Воскресенье. В 19:00. ТЦ «Комсомол». 4 этаж. Территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: 16 мая – День мопса в Радуга Парк. В программе конкурсы костюмов в стиле «Уральский рок», бьюти-зона для питомцев, подарки от партнеров и мастер-классы. Ждем вас и ваших пушистых друзей в парке Радуги 16 мая в 13:00. Вход свободный, 0+.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: работе.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автомобильная столица Урала». Автоцентр «Восток». Официальный дилер брендов «Чанган», «ГАК», «Амода», «Джику» и «Лада». Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Все еще плотно на Малышево от Карла Либкнехта до Егоршинского подхода и от Комсомольской до Максима Горького. На восточной толчья от Советской до Декабристов. Блюхера все еще стоит от Шадринского переулка до Шевской. Сложности на Ленина. От Восточной до Хохорякова подставят 8 марта от Ельцина до Фурманова и придется проявить терпение на ЕКАДе от 19 километра до улицы Высоцкого. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Зайчик, купи чинганчик.
4: Что? Лена, какой еще чинганчик?
3: Ну как какой? Большой, вместительный. Может, красненький.
5: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Чанган» в Березовском. Новенький «Чанган» с выгодой в мае до 670 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
5: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» – «Источник Девелопмент» ООО «УК Баден Групп».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто сокращает расстояние между собой и горячим ужином вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и сейчас будет поднята тема высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Пока мы здесь занимались своими делами, в России протестировали умную урну. Она автоматом распознает тип отходов. Новое устройство протестировали на площадке кластера Ломоносов при поддержке московского инновационного кластера. Эксперты отметили, что эффективность раздельного сбора отходов зависит как от осознанности людей, так и от подготовки инфраструктуры под реальный поток мусора на отдельных площадках.
2: Это
0: действительно догадались. Специалисты решили создать технологию, которая позволила бы автоматизировать сортировку и достоверно определять информацию об отходах. Новинка представляет собой аппаратно-программный комплекс «Умная урна». Устройство оснастили модулем компьютерного зрения, и система в автоматическом режиме распознает тип отходов, например, пластик, картон или металл, а затем с помощью моторизированного механизма направляет мусор в нужный контейнер. Пользователи могут скорректировать определение на сенсорной панели, изменения позволяют повысить точность распознавания. Специалисты тестировали систему в течение 3 месяца. Разместили 5 устройств в нескольких зонах, чтобы проверить технологию в разных условиях. Всего система собрала массив из 90 тысяч изображений. Ну и в итоге выяснилось, что большая часть офисного мусора — это упаковка. Из нее пластик занимает примерно 40%, картон 30%. А вместе они формируют до 84% всего мусора в отдельных зонах. Металл всего 10-17%, а прочие отходы около 15%. Такие данные позволяют настроить процесс сортировки под конкретную площадку, сколько контейнеров необходимо, какого объема и как часто их вывозить. Авторы отметили, что пилотное тестирование позволяет не только лучше испытать разработку в реальных условиях, но и ускорить процесс доработки продукта и его вывода на рынок.
2: Но вот когда такая фигня происходит, я уже не шуточно злиться начинаю, потому что я такой, да какая разница, если у нас нету никаких переработочных центров в достаточном количестве, если у нас даже когда существует сортировка на помойках дворовых, они все равно приезжают и весь этот пластик просто в общую кучу сваливают и в общую кучу увозят. Причем тут моя-то урна и ее сортировка? Да я сам отсортировал бы, если бы только в этом смысл был.
3: А я вот уже вижу эту картину. Идет пьяный мужик, к урне подходит, расстегивает, значит, штанишки, она, будучи урной, понимает, что не к добру все это.
2: И превращается в унитаз.
0: И сохраняет изображение. Берегите себя и свои устройства, ребята. И оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Аналитики узнали, сколько россияне тратят на ненужные покупки, такие спонтанные, импульсивные. И в среднем
4: много.
3: У россиян...
4: Ответ много.
3: Ну как, 11,5 тысяч примерно. Вот так вот. Это в месяц.
4: А перечень ненужных покупок есть?
3: Перечня нет, но при этом каждый третий россиянин считает импульсивные покупки на маркетплейсах чаще всего. Да, они прям уже считают своей вредной привычкой.
4: Да.
3: И чаще всего о таких слабостях говорят...
4: Женщины.
3: Зумеры.
4: А, зумеры?
3: Женщины.
5: Ничего себе.
4: Ну, потому что еще открывают соцсети, видят, о, какую-то новую штучку прорекламировали.
3: Мне тоже это надо.
5: Я вообще смотрю на их траты и думаю, так я еще ничего.
3: Ты-то еще ничего.
5: Я еще ничего трачу-то, так, по минимуму.
3: Захотел что-то купить? Пойди погуляй. Вот ученые говорят, что прогулки – это бесплатное лекарство от всего.
5: У нас куда ни пойди, везде торговый центр. Идешь себе, идешь, тут пожрать купить. Там. А еще если не один идешь, это 100% трата за тратой.
3: Потом пришли куда-то, сели,
5: да.
3: Купили.
5: Сплошное выгорание, еще что-то. Лучше сон. Спишь, ничего не тратишь, ничего не жрешь, ни с кем не общаешься.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
3: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
4: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
14: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
15: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно, в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Ленинская, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсен. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
19: Навигатор вам пропишет психиатр.
7: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу сматывающие удочки. До завтра, вечерний навигатор.
12: Напоследок, любопытный исторический факт. Думаю, многие слышали этот термин «столбовые дворяне», но не имеет отношения никакого, ни к каким-либо столбам, колоннам или памятникам.
7: А я думал, в этом и был прикол, что он стоит возле него весь день. Такой, мое.
12: Я застолбил. Не, на самом деле, в 15-17 веках русские чиновники вели документы своеобразно. Листы бумаги склеивали друг за другом длинную такую ленту. Получалось что-то вроде рулона обоев, только из государственных справок. И эти ленты сворачивались в свитки, которые назывались столбцами. На обратной стороне каждой склейки подьячий, это такой средневековый клерк, ставил свою подпись, чтобы никто не подделал. Такие рулоны хранились в стопках, были сложены в хранилище столбцами. Отсюда и название. Это означает принадлежность к древнейшим родам. знати, которые записаны еще в свитках, а не как позже в книгах. Но благо сейчас такой схемы нет, то у нас были какие-нибудь архивированные дворяне, госуслужные.
7: Да, экселевские. Там у таблица, она огромная просто. А вообще, мне кажется, что в целом, в современном мире, термин «дворяне» больше бомжей описывает. Типа, ну они вот они во дворе там что-то тусуются возле помойки, это дворяне.
0: Не общаются сударыня, мадам.
12: Может быть, и где-то рядом у них вот этот свиток есть. Просто они особо не используют его по назначению, так чешут спину.
7: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на «Радиопилот».
0: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
12: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
7: Всем пока!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхосетский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге отремонтируют участок улицы Тверитина от Степана Разина до Чапаева. Работы начнутся уже в июне, продлятся все лето. Там поменяют асфальт, сделают сквозное движение, сейчас там тупик, установят светильники, живые изгороди и клумбы, рассказали в мэрии. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Пьяные олени мешают водителям Франции безопасно передвигаться по дорогам. Французская полиция предупредила жителей восточной части страны о неадекватных оленях, которые наедаются забродившими фруктами и устраивают настоящий пьяный дебош. Рогатые выбегают на дорогу перед машинами, устраивают адские пляски в поле. Видео с пьяными оленями есть в телеграм-канале «Шот». Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в этих районах. Доллар 73,79, евро 87,38.
5: Информация на правах рекламы.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашрочка.дом.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: Внимание, водители, и особенно пешеходы.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: В этот четверг снова можно будет погулять, будет тепло и сухо. Несмотря на пасмурное небо, существенных осадков не предвидится. Слабый ветер подует с юго-востока, его скорость 2-3 метра в секунду. По температуре в течение дня от плюс 11 до плюс 22.
11: Разброс на 11 градусов заставляет думать, что будет очень много вспотевших людей в куртках где-то днем примерно.
1: Это те, что барабан палочки. Вот те, что гуси-лебеди, они вот в футболках.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
15: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
5: Осторожно. Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
13: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан», «Металлургов 67» и «Селькоровскую 23».
16: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты по «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Exit. Born for more.
19: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Милана.
1: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
2: Покупайте новый Exit в рассрочку и с выгодой до 1 000 000 рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit-центр «Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23.
3: Указан максимальный размер выгод, действующий при покупке Exit VX 24 года выпуска. Кредиты ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
5: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделали. Делай четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
9: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
10: ИП Нортон Лесли Романовна.
11: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
12: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
13: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
14: Березовский? Так рядом же! Поехали!
13: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
3: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
15: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
14: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
15: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
14: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
16: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: «Одрел Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
18: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
17: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
18: Правда?
19: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
21: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
20: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
21: О, и

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Город спешит. Ты стоишь? Речной квартал. Все, что нужно в 5 минутах, без пробок. Работа, бизнес, жизнь, семья. Речной квартал от Атома. Меньше дороги, больше жизни. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. Агент по реализации помещений в ЖК «Речной квартал». Город Екатеринбург. Улица Академика Парина. Амундсена. Академика Ландау. Дом номер 1 по ПЗУ. Застройщик ООО «СЗ Атом Парина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор в соответствии с 214 ФЗ. Предложение ограничено. Не реклама.

0: Васильковская, 22. 228-2111.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Милана.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Встречайте рассветы с видом на город в новом жилом квартале «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
3: Престижная локация рядом с Макаровским мостом. Панорамные виды на центр города. Квартиры с качественным ремонтом от 7,5 миллионов рублей.
4: Предоставляется рассрочка до конца 2027 года. Жилой квартал «Тихий центр» от «Синара Девелопмент».
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на «Синара Девелопмент.ру».
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Мельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Сыночек, ты уже взрослый. Пора покупать нормальную машину.
2: Купия мода. Просто набери 380-8686.
3: Автоцентр «Восток». А «Мода C5» с выгодой до 450 тысяч рублей забронирован на ваше имя. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. 380-8686.
4: Акция до конца мая 2026 года.
5: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: That was Non-Binary Fantasy by Ruth Hagelstein.
1: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодора Петровича, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
4: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерний драйв на Радио Пилот.
0: This is a remix I did quite a while ago, but I still love to play this from time to time. Voyage by Yahel. The original is an absolute trance classic, and I did this version about 12 years ago or so now. After that, I have music for you by Dosum, John Summit, Gregor Treasure, and much more. Stay tuned.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0:39. Доброй ночи.

0: Волков вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи!
2: СМИ «Пилот-ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:41. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:22. Доброй ночи.